Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Витебск. 91.2

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Новинка.
5: На радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 28-33 градуса выше нуля. В Витебске сегодня ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта, сообщили в Государственном пограничном комитете. Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 в пункте пропуска Григоровщина она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств. Единственный функционирующий между Белоруссией и Латвией пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток по техническим причинам. В ГТК отметили, что на выезд из страны в электронной очереди зарегистрировано свыше 80 грузовиков.
0: В мире.
1: Дания начала переброску батальона из 850 военнослужащих в Латвию. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Дании. Батальон будет участвовать в обеспечении боеготовности НАТО и укреплении восточного фланга Альянса. Он войдет в состав возглавляемой Канадой многонациональной бригады Латвии. В ходе развертывания военнослужащие примут участие в широком спектре тренировок и учений совместно с другими союзниками по НАТО. Датские солдаты будут находиться в Латвии до января 2027 года. В Молдове пресекли деятельность хорошо организованной группировки, которая, как предполагается, способствовала переправке через Молдову в ЕС около 400 граждан Украины. В результате 30 обысков 11 человек были задержаны. Согласно собранным доказательствам, за организацию незаконного пересечения границы члены группы взимали с каждого человека от 6 до 10 тысяч долларов. В ходе обысков правоохранители изъяли автомобили, предположительно использовавшиеся в преступной деятельности, электронные устройства, незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы, а также денежные средства. Президент США Дональд Трамп распорядился переделать часть уже выполненных работ по строительству новой вертолетной площадки у Белого дома. Об этом информируют РИА Новости. Строительство объекта было ускорено в июле в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, из-за чего строители работали круглосуточно. Однако президент остался недоволен ходом работы внешним видом площадки. Трамп потребовал, чтобы объект на Южной Лужайке, имеющий небольшой уклон, был идеально ровным. Ранее проект оценивался более чем в 5 миллионов долларов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомар».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Прекрасное время середины рабочей недели. И говорим вам доброе утро именно в этот момент. Ну, слушайте, все, долетели, добрались. Вот сегодня, завтра, вроде как говорят, самые насыщенные летние дни у нас, оказывается, за все 3 месяца будут. Вот, вот где они скрыты, то были.
1: Кто говорит, почему говорят?
0: Ну, как, сегодня вот 29-30, где-то так. Завтра там 30-31-32, как-то обещают. Ну и все, а потом дальше все это прекрасное
1: лето
0: дело.
1: Лето закончилось.
0: На спад. Не, ну там будут вот это, значит, стандартные там 22.
1: Слушай, хотя... какое-то упадническое настроение у тебя с утра.
0: Нет,
1: поэтому,
0: слушай,
1: друзья,
0: меня...
1: не слушаем его, слушаем меня. Все у нас будет хорошо, лето будет продолжаться. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Пока стоит только выучить какие-то песенки, которые смогут нам помочь отогнать грозу подальше.
0: У меня на самом деле настроение не упадническое. У меня на самом деле хорошее настроение. Потому что для меня жара вот эта вот. Это просто, это что-то невероятное. Но я не знаю, я прячусь как только могу и как только вообще превозмогая себя. А вот дальше, да, наоборот, появится настрой. И вот это вот все, вот это, короче, жить захочется дальше.
1: Я уверена, что, слушай, каждый из нас найдет сторонников для себя, потому что я, наоборот, люблю жару.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, можете там, не знаю, писать свои предпочтения по погоде. Помочь, конечно, ничем не сможем, но вот поддержать это всегда, пожалуйста.
0: Ну, а получается такой, этакий температурный инь-янь образовался в студии «Волны радио Витебск». У микрофона, как всегда, Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Разбудит шоу». Погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ну что, пора узнать. Пора узнать, что нас ждет. Если про погоду мы вам кое-как с большего попытались рассказать, возможно, где-то ошиблись, конечно, все-таки мы не гидрометеостанция, но, тем не менее, мы старались. Примите это, пожалуйста. Знаешь, потому что каждый ждет того, чего хочет, верно?
1: В принципе, абсолютно верно то, что говоришь. Мы не гидрометеостанция. Иногда, порой, кажется, что получше предсказываем погоду, чем гидрометеостанция, но, тем не менее, ладно.
0: Ты знаешь, палец под ветер там подсунуть, куда дует, да, там птицы низко-высоко летят. Каким-то мы еще ориентируемся способом.
1: Иногда кажется, что примерно так и определяют нам прогноз погоды. Тем не менее, сейчас у нас будет другой прогноз погоды, именно ваш личный, гороскопный, я бы так сказал. Вот, пожалуйста, 12 знаков зодиака, каждый из них что-то ждет. Поэтому давайте отправимся вот прямиком к Овнам, например, в гости первыми, узнаем, что их сегодня ожидает. Сегодня Овнам нужна группа поддержки. Только благодаря ей они добьются тех высот, на которые рассчитывали. Сейчас вы хотите повести за собой людей, стать лидером, но прежде стоит понять, правильной ли дорогой двигаетесь вы сами.
0: А к тельцам же наоборот, люди будут буквально тянуться. И тянутся, кстати, не только люди, но еще и крутые предложения. И не отворачивайтесь ни от первых, ни от вторых, потому что именно это принесет вам пользу.
1: Сегодня близнецам может круто повести в деньгах. Они могут прийти к вам неожиданно, но не стоит рассчитывать на большую сумму. Она может быть маленькой, но очень приятной.
0: Раки, вам сегодня нужно буквально думать и продумывать каждое слово и действие, чтобы не пожалеть о них позже. Но, тем не менее, нужно говорить достаточно откровенно, высказывать абсолютно любое свое мнение, и потому что все сложится так, как вам надо. В общем, друзья, знаете, если так не разглагольствовать, если вы с кем-то поделитесь, вы себя будете чувствовать лучше и другим принесете радость.
1: О, вот так.
0: Да.
1: Хорошо. Сегодня львы будут притягивать к себе людей. Сейчас вы настолько обаятельны, что все захотят с вами подружиться. Пользуйтесь этим, знакомьтесь с авторитетными людьми. Будьте дотошны и напористы, это поможет добиться даже тех высот, о которых вы и не грезили.
0: Девы же будут чувствовать любовь и нежность. Поделитесь в ответ с близкими. Теми же способами вы сможете укрепить отношения. Проблемы, конечно, возникать могут, но сугубо в деловых переговорах. Поэтому, если есть возможность, сегодня любовь и нежность, а вот завтра дела.
1: Сегодня весам стоит поговорить с тем, кто смыслит в жизни больше. Этот человек обязательно разъяснит происходящее и даст рабочие советы. В такое непростое время стоит держать себя в руках и не поддаваться панике.
0: Скорпионам же сегодня внутренний голос будет давать полезные советы и в карьере, и в личной жизни. Так что прибавьте его на максимум. В работе, кстати, стоит сегодня учитывать чужое мнение. Оно не будет лишено смысла.
1: Сегодня стрельцам будет легко добиться компромисса, расставить все точки над «и». Воспользуйтесь этой возможностью. Некоторые неприятности в этот день могут вас подбить, но старайтесь не паниковать. А попросить помощи у нужных людей. Вместе вы сможете справиться.
0: Что касается козерогов, то здесь все просто. Вам поможет завести нужные связи и наметить общие планы, активность и инициативность. Главное – двигаться не спеша, продумывая каждый свой шаг.
1: Сегодня водолеям стоит быть ближе к людям, а не закрываться в своей раковине. Тем более у вас есть дар понимать полуслова и переманивать на свою сторону. Даже самых твердолобых. Поэтому пользуйтесь.
0: Рыбы, вам же сегодня нужно больше времени проводить со своими близкими и любимыми. Сейчас им как никогда нужна ваша поддержка. Да и вы услышите правильные слова, которые помогут избавиться от какой-то внутренней тревожности. Что касается вашего финансового положения, укрепить его сегодня помогут связи и разговоры с боссом и коллегами на чистоту. Поэтому, в общем, общение с близкими, общение с боссом, общение, общение, еще раз общение.
1: Общайтесь, друзья, это хорошо.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: посмотреть, как же все-таки переводится «Лока ла вида». Оказывается, это сумасшедшая жизнь. Ну, по крайней мере, в контексте этого трека. И если не придираться дальше по тексту, как раз попалась мне одна статейка интересная. Слепой житель Британии без прав проехал 240 километров в нетрезвом виде.
1: Просто перед вот собой это очень быстро тросточка вот эту... Ну ладно.
0: Ты думаешь, напополам не разломалась?
1: Не, ну это, конечно, шутка все. И в принципе, я не понимаю вот такие новости, когда прилетают, но это же вообще что-то из разряда, ну, как такое может быть?
0: Я не знаю, в принципе, как в нетрезвом виде можно проехать 240 километров, а тем более человеку, который ничего не видит.
1: Проблемы со зрением. Да, конечно, рисковый парень, ничего себе. Он, конечно, дал жару, всем показал, как это делается. Его бы в какой-нибудь вот спорт, например, отдать.
0: Он даже в аварию не попал ни в какую, понимаешь, все вот было нормально.
1: Вот это самое лучшее из этой новости, то, что все с ним оказалось хорошо по итогу.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Дубровинском районе при раскопках обнаружен самолет-истребитель и останки бойцов Красной Армии. Два жителя Витебщины стали жертвами мошенников при покупке садовой мебели и мангальных зон. В Витебске изменилась система электронной записи к детским врачам. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Итак, друзья, ну вот, пожалуйста, пропили нам, что летнее время. Но оно, к сожалению, он от нас постепенно уходит. Единственное, что от нас не уйдет, это наша рубрика «Отадапт». Вот здесь стабильность, так стабильность.
1: А я еще знаю, кто не уйдет. Я знаю, что не уйдут ребята с Кирова на Фрунзе, которые двигаются прямо сейчас, потому что...

0: Сейчас надеюсь, что все-таки как-то по-быстрому это все дело рассосется.
1: Вот видишь, теперь наоборот получается. Ты немножечко грустишь из-за того, что пробка, да, вот в таких эмоциях.
0: Я,
1: да,
0: не грущу, я привет и жду как раз-таки с улицы Замковой, вот с моста Кирова, с проспекта Фрунзе.
1: Нечем вам заняться в пробках. Возможно, на светофорах вы стоите на больших, да, длинных, ждет время. Так вот, почему бы не посмотреть налево-направо, кто вас окружает, соответственно, ваши соседи, либо впереди, да, и прислать номер этого автомобиля к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Бросьте одно доброе слово вот хотя бы, или приветствие с добрым утром.
0: Но мы на самом деле не ограничиваем в количестве слов, вы можете писать и побольше, все, что вашей душе угодно. Это что касается приветов, а еще мы ловим цифры, да?
1: Да, какую хочешь сегодня. Вот
0: опять
1: вчера, вчера была восьмерочка, да.
0: А сегодня вот, пускай будет двоечка.
1: Двоечка, ох ты, двоечка, но не в номерах региона нашего,
0: да,
1: потому что там и так двойка автоматически есть. Поэтому давайте, друзья, на двойке сосредоточено наше сегодня внимание предельно, предельно, поэтому мы ждем
0: предельно
1: вас.
0: Точка.
1: Предельно точка. Челом бьет точка с запятой. В общем-то, поехали, автоприветы, присылайте свои заготовленные. И свой номер тоже не забывайте. Поехали, погнали!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Для тебя и для

0: ловить ваш автопривет сюда, к нам в мессенджер, вайбер, телеграм 7071-071, код 29. Присылайте те номера на автомобили, которые находятся рядом с вами. Не забывайте присылать свой какой-нибудь доброе утро там упомянуть. Ну и, конечно, циферку 2 мы сегодня ловим предельно.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на...

0: Батарея до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От «А» до «Авто».
4: Определяли порядок зачитывания ваших автоприветов, и давайте приступать. Вот, пожалуйста, Саня есть, говорит: «Доброе утро, Радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Елене, Андрею, Саве». Но и 1372 автобус у Александра, двойка имеется, а еще Volkswagen Polo, таксишечка 2212. Вам привет отправляется.
5: Так, собственно, есть у нас и привет для Дубровна от Владимира, Санта-Фе 4707. Всем добра, горячего летнего настроения. Ну и, конечно же, отдельный приветик супруге.
4: А Вова присоединяется, говорит, привет из Германии. О, Вова, Guten Morgen вам из Кания 366.
5: Наконец, не на английском что-то можно сказать.
4: Наконец-то моя стезя немецкий язык изучал, вот представьте, все годы.
5: Их гей индишули, мой лимит.
4: Ну, слушай, хотя бы так, уже показатель.
5: Да, да, согласна, учила очень долго, старалась, буду практиковаться впоследствии. Есть у нас еще и Сава, говорит, от Хова 2152. Приветы. Собственно, кому они отправляются? Автобусы с номерами 1372. Также есть у нас автомобиль Peugeot 1262. Вам, ребята, отдельные приветы.
4: Так, Владимир нам пишет, говорит, Кирова стоит. Ну и пускай постоим чуть-чуть, подождем. Вот Opel перед вами 2317.
5: Да-да, там все еще бордовое. Бордовое.
4: Все еще бордовое. Да. Что ж там случилось такое? Интересно. Что.
5: Слушай, там, по-моему, если я не ошибаюсь, смотри. Да, вокзал, средний ряд и правый ряд. Там ДТП, ребят. Вот только что появилось сообщение ДТП.
4: Как.
5: Поэтому, если есть возможность объехать, обязательно воспользуйтесь.
4: Объезжайте, не едьте туда. Так, ну а мы переходим дальше.
5: Дальше у нас Наталья по списку говорит: «Доброе утро. Передаю привет Volkswagen 0908 на правде. От Volkswagen 0940. Еще нашла номер 2002. Универмаг. Вот этот район примерно там двигаются сейчас, ребята. Вам приветы».
4: Ну как двигаются? Возможно, оттуда как раз-таки пробка стартует.
5: Ну, нет, если ты хочешь прям такой. Уточнения.
4: Ну давай, ты посмотри, а я зачитаю.
5: Хорошо.
4: Маргариту, говорит: «Привет, девчонки, на машине 9113 от Маргариты. Ну и что-то нет двоечки в номере, зато есть хорошее настроение и радио Витебск». Ой, приятно. Так мы двоечка ваша на сегодня, Маргарита.
5: А может,
4: вот
5: это
4: вы
5: ваша

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Дубровинском районе при раскопках обнаружен самолет-истребитель Як-1 и останки бойцов Красной армии. Об этом Белта сообщил участник поисковой группы «Батьковщина» из Минска Анатолий Переведенцев. Раскопки проводились совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны с 9 по 12 июля. Этому предшествовала архивная работа, изучение материалов об Аршанской наступательной операции в октябре 43-го года. После этого был определен квадрат для раскопок. В результате работы мы нашли сбитый истребитель Як-1. К сожалению, летчика не нашли. Еще предстоит выяснить по номерам узлов и агрегатов, кому принадлежал самолет и судьбу пилота, уточнил Анатолий Переведенцев. В этой же местности при раскопках обнаружили останки 5 бойцов Красной армии. При них не было найдено медальонов, подписных вещей. Найдены котелок, фляж, ложки, бритвенные принадлежности, ремешки, обувь, каски. Оружие передано в РОВД, личные вещи в военкомат, который уже в дальнейшем передаст их в местный музей.
1: Новости региона.
2: В Полоцке и Лепеле зафиксированы случаи мошенничества при заказе товаров для дачи, сообщает пресс-служба ОСК по Витебской области. В обоих случаях злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Размещали в ТикТок рекламу с привлекательными ценами. Затем через Телеграм выманивали деньги под предлогом продажи мангальных зон и мебели из ротанга. 45-летний житель Полоцка перевел почти 1000 рублей. 55-летний мужчина из Лепеля – 1100. Ни один из покупателей не получил заказ товара, продавцы перестали выходить на связь. По данным фактам, Лепельским районным и Полоцким межрайонным отделами Следственного комитета возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи призывают граждан быть бдительными, не вносить предоплату, проверять продавцов по отзывам и настороженно относиться к подозрительно низким ценам. С 1 августа этого года в филиалах детской поликлиники Витебска прекратилась электронная запись на прием к врачам-специалистам через сервис «Талон.Бай». Об этом сообщает телеграм-канал здравоохранения Витебщины. Изменения связаны с переводом регистратур на новую информационную систему. Сервис «Талон.Бай» не поддерживается новой системой, поэтому его использование станет невозможным. Нововведение затронет учреждения здравоохранения, Витебский областной детский клинический центр и все его подразделения. При этом возможность электронной записи сохранится. Пациенты смогут записываться через другие сервисы medtalon.by, vdokb.by. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Еще раз доброе утро, молодые и красивые, потому что уверена, что все мы такие и есть. Почему говорю мы? Это, знаете, вот мне кажется, часто задевается тема возраста, да, там, в 30 лет спину заж... ну это ж 30 лет, 40 лет, там, нога болит, ну это ж 40 лет. Неважно, да. Какой возраст, в любом случае ссылка на него. Так вот, собственно, друзья, есть лайфхак, ну, по крайней мере, в Сингапуре. Там пенсионеры массово осваивают паркур. В прямом смысле этого слова, то есть они развивают свою ловкость, координацию, какую-то уверенность в своих движениях, да,
1: Skill.
0: Дабы было проще жить. Ну, давай так, да, прокачивают скилл, если говорить по-современному. Собственно, порядка 20 пенсионеров собраны в группы, и они приходят на площадку, учатся делать кувырки, получается, там, перепрыгивать через ограждение, что-то там делают с препятствиями.
1: Они там даже между платформами прыгают,
0: да,
1: поэтому...
0: Да, да, да. На самом деле, интересно. Если посмотреть видео, отчасти забавно выглядит, но, я думаю, не бессмысленно.
1: Конечно, не бессмысленно. Это помогает им сохранять равновесие и правильно падать в случае чего. Вот, правильно группироваться при падении. Ну, а если так уж хихикнуть, то все мы с вами паркуристы. В детстве мы с вами тоже занимались паркуром, уж поверьте, даже не отрицайте, что не пробовали. Но только в детстве, после нашего паркура, как-то...
0: Последствия было поменьше.
1: Травматологии наполнялись, и родителям головная боль.
0: Нет, ну смотри, отчасти так, а с другой стороны, в детстве, ну, сбил ты коленку, ну, ты ж ребенок, позволительно.
1: Согласен.
0: А сейчас, ну, уже не так выглядит.
1: Ой, сейчас, если сбил коленку, можно и на больничную уйти, поэтому, знаешь... Вот ты говорила, возраст, не возраст, все-таки возраст. Но в душе нам всегда 15-18 лет.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: какие могут быть мысли с утра? Ну, например, о том, что бы поесть, да. А не пора ли бы нам все перекусить?
1: Нормально. Слушай, для нас это уже, считай, обед, судя по времени.
0: А, о, ну, кстати, да, поэтому все, мы на обед пока. Не, мы вам расскажем интересный лайфхак, который вот завирусился на социальных сетях, на всех площадках соцсетей. В общем-то, вот зумеры, поколение зумеров, да, начали хайпить на одной новой теме. Господи, от меня слово «хайпить» звучит как-то уже несуразно. Простите, кому за...
1: Я не забуду.
0: Спасибо большое.
1: Поэтому, если тебе так комфортнее...
0: Моего вот этого вот как-то слова благодарю.
1: Буду всегда, пожалуйста.
0: В общем-то, друзья, сейчас с вами похохочем. Но, возможно, кому-то действительно понравится. В общем-то, как лайфхаки с едой. Есть у нас чизбургер привычный для нас, да? И есть кока-кола, в которую можно добавить лед и сделать ее такой достаточно ледяной.
1: Пока все логично.
0: Так вот, сейчас обмакивают массово бургеры, вот эти вот чизбургеры. Нет, не бургеры, чизбургеры именно. Обмакивают в ледяную кока-колу и едят их. Потому что якобы сладко-соленая смесь подчеркивает вкус сыра и улучшает его. Вот так.
1: А как же булочка? Она же размокает. Она же становится невкусной. Я сейчас заплачу.
0: Ну вот раньше все это...
1: Это издевательство.
0: Раньше все это решалось как? Берешь в руки чизбургер, берешь стакан колы, откусываешь, запиваешь. Все.
1: Логично.
0: Все, вот тебе там и насыщенный вкус сыра, там подчеркивание.
1: Мало сыра, купи второй.
0: Сладко-соленая смесь. Мало сыра, бери с собой, не купи второй. Бери с собой из дома сыр, бери с собой терку, сиди.
1: Зачем брать? Можно там попросить. Двойной сыр, тройной сыр, десятерной сыр.
0: За это платить надо, переплачивать.
1: А дома сыр бесплатный, да?
0: Ну, а дома...
1: Логично.
0: Бесплатный сыр бывает только где? В мышеловке.
1: У тебя дома, видимо.
0: А, не, ну, либо у меня дома. Как-то так это работает. В общем-то, одни, естественно, два лагеря. Одни говорят, фу, да что это такое, противно есть.
1: Это я.
0: Вторые говорят, что ай-яй-яй, как-то не попробовать, грех. Вот да, даже, ну, хотя бы один разочек, а там уж понравится, не понравится.
1: Ну, тогда я могу только предложить сделать перерыв и сбегать за бургерами.
0: Да, потом самое главное, чтобы еще перерыв не понадобился, но уже не для того, чтобы бежать за бургерами, а просто бежать.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Если грустно, если скучно, если тошно, если мощно, включайте волну радио Витебск и не переключайтесь. Вот вам лайфхак. Подходит?
1: Подходит. Не зря же мы работаем 24/7 и 365 дней в году, друзья, специально для вас. Собственно, мы и продолжим вам включать музыку, ну, конечно, после небольшого новостного перерыва. Потому что Таня Воронцова уверенно подготовила для вас какие-то суперсвежие актуальные новости. И вот кратко вам их расскажет.
0: Да, а потом вернемся вновь к вам обсуждать. Если кому-то грустно, пишите. Поднимем настроение не только музыкой, но еще и приятной темой для разговора.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Россия ратифицировала протокол о развитии военно-технического сотрудничества с Беларусью. Саудовская Аравия ведет переговоры с хуситами для сдерживания конфликта. Новорожденным мальчикам в США неожиданно стали давать русское имя. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: покупки шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: I went deaf on it.

0: нашу игру Max Time, то, пожалуйста, через несколько музыкальных минут мы вас ожидаем.
1: Поэтому, друзья, внимание, все на низком старте. Запоминаем номер телефона, который вам пригодится, 7071071. А дальше дело за малым. Будем отвечать на вопросы, ну и, конечно, залетать в наш список.
2: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Макс Тайм.
1: Ну вот, как и обещали, через несколько музыкальных появились, послушали кассету от Кирилла Лирика. Ну и теперь продолжаем. Продолжаем наш набор претендентов в список. Поверьте, сегодня это будет уже третий человек. Возможно, цифра 3 принесет кому-либо удачу.
2: Ну, уверена, мы

0: футбольного клуба МЛ Витебск. На секретный бокс, давай будем называть его
1: давай,
0: так.
1: Давай.
0: Ну, а сейчас, друзья, все, что вам нужно, это верно и самым первым ответить на поставленный вопрос. Играем мы с вами в Вайбере, номер 7071071, код 29.
1: Итак, друзья, совсем скоро футбольный клуб МЛ Витебск сыграет свой первый матч вот третьего этапа Лиги конференций с боснийским Борос Баня Лука. Внимание, вопрос. Какого числа и во сколько стартует игра? Поехали.
2: Ты слушаешь Радио Витебс.

0: до низа, да. И все-таки добрался до человека, который сделал первым верный шаг.
1: Абсолютно верно. Ну, слушай, сделать это было непросто. Очень многие знали правильный ответ, сразу начали как-то бросать сюда нам. Кто не знал, тоже писал. Кто-то
0: мне кажется, слушай, мы молодцы, нам надо премию давать. Знаешь, да, мы развиваем скорость печатания, соответственно, мелкую моторику у людей. Потому что слушайте, с каждым разом ответы прилетают гораздо быстрее, чем в прошлый.
1: Вы скоро можете просто иголкой вышивать со скоростью машинки этой швейной. Потому что мелкая моторика на все 100 будет развита. Так, Валерия у нас сегодня залетает в список претендентов. Цифры вашего номера последние 3-5-2-5. Ставлю вам лайк на ваше СМС. Все верно. 6 августа, 21.30 стартует игра. Поэтому, друзья, уже завтра будем поддерживать футбольный клуб МЛ Витебск. Ну а Валерии пожелаем удачи.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: чувствах, да. О высоком.
1: Ну, ты знаешь, не уверена, что там совсем прямо высоком, но, по крайней мере, о чем-то приятном, так это однозначно факт. Вот. Поэтому давайте будем направлять все свои чувства исключительно на что-то приятное.
0: Ну, например, о приятности.
1: Ну, давай, ну ладно,
0: оставим
1: давай.
0: Оставим на следующий час приятности.
1: Окей.
2: Радио Витебск 24/7.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Россия ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Российской Федерацией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Белта. Протокол направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией. Кроме того, в соответствии с законодательством каждой из сторон продукция военного назначения перемещается с территории одной страны на территорию другой по выпискам из утвержденных уполномоченными органами сторон перечней поставляемой продукции военного назначения или разрешением, выдаваемым уполномоченными организациями сторон. При этом она освобождается от пошлин и сборов.
0: В мире.
1: Саудовская Аравия стремится сдержать возобновление конфликта с йеменскими хуситами посредством закулисной дипломатии, сообщает агентство Bloomberg. По словам источников агентства, Саудовская Аравия провела переговоры с хуситами через оманских посредников и все еще готовит военные варианты действий на случай провала дипломатии. Источники отметили, что Эр-Рияд хочет сдержать хуситов и защитить свои порты на Красном море, через которые он экспортирует основную часть своей нефти, поскольку Ормузский пролив фактически закрыт. Хуситы, по их информации, настаивают на дополнительных экономических уступках со стороны Эр-Рияда. Обмеление крупнейших европейских рек наносит сокрушительный удар по экономике континента на фоне аномальной засухи. Уровень воды в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Критическая ситуация грозит полным параличом важнейшего маршрута транспортировки угля, топлива и промышленных товаров через большую часть Евросоюза. Из-за падения уровня воды резко выросли тарифы на речные грузоперевозки. Баржам приходится уменьшать свою грузоподъем, чтобы физически пройти по мелководью, что уже вызвало срывы графиков поставок. В Соединенных Штатах имя Иван остается востребованным среди родителей, выбирающих имена для новорожденных мальчиков. Каждый год так называют тысячи детей. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на статистику Американской службы социального обеспечения. Согласно актуальным сведениям, в 2025 году имя Иван получили 2240 младенцев мужского пола. В предыдущем году показатель был чуть выше – 2354 мальчика. Имя Иван закрепилось в числе наиболее распространенных. Оно входит в топ-200 самых популярных имен в стране. В рейтинге ниже расположились такие имена, как Дональд, его выбрали для 395 новорожденных, и Джо, которое дали 230 мальчикам. Лидером среди мужских имен в Штатах стал Лиам, а в списке самых востребованных имен для девочек первенство удерживает Оливия. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Знаете, вот такой трек сейчас играл, заставлял задуматься, подумать. И, в принципе, можно было посмотреть куда-нибудь вдаль на горизонт, потому что сегодня день разглядывания горизонта. Вот, пожалуйста. Только все же мы с вами знаем, что там, кроме линии Земли и неба, ну, в принципе, нечего и наблюдать там на этом
1: горизонте.
0: Знаете,
1: если кто-то хочет поднять себе настроение побольше, то зайдите просто в календарь праздников, посмотрите, уверена, есть там что-нибудь и повеселее, в принципе.
0: Ой, повеселее есть, особенно для работяг.
1: Вот, но в целом, знаете, вот если присмотреться к чему-то такому позитивному, хорошему, вот типа горизонта, да, вроде бы кажется, ничего не меняется, а по факту меняется-то ежесекундно.
0: Ой,
1: вот
0: да.
1: Так вот и наше время с вами рабочее улетает, пролетает, и все, мы все ближе к выходным, потому что фактически сегодня у нас будет середина рабочей недели, да, вот где-нибудь там в районе обеда, и останется-то уже не так много.
0: По-философски сказано. Можно и так выразиться. Ну, друзья, мы с вами на волне остаемся. У микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: 2029 года.
1: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Слушай, есть одна новость, которую просто нельзя пропустить, ну, потому давай. Что хочется очень обсудить ее больше, да, вот сойдемся или нет в чем-нибудь. В общем-то, одиноким россиянкам предложили освободить пятницу от работы, чтобы они успевали на свидание.
1: Вот это хорошо.
0: Общественные деятели считают, что у незамужних женщин должно быть больше времени на себя. Когда женщина может тратить на себя чуть больше времени, она идет на свидание с совсем другим настроением.
1: Не, ну все по факту. Лайк принимаем.
0: Так, лайк принимаем. Теперь, внимание, вот в пятницу ей дали выходной, а мужики-то на работе.
1: Прекрасно, у нее нет мужика, она спит как хочет, сколько хочет,
0: нет,
1: проснулась.
0: Нет, для свиданий.
1: Так для свиданий, но. Так они еще не вместе живут.
0: Так,
1: но. Для одиноких женщин, там же указано.
0: Так пятница, ну, время
1: так пятница.
0: Для свидания.
1: Прекрасно, она утром выспалась, в хорошем
0: так.
1: настроении проснулась, не
0: хорошо.
1: Спеша собралась,
0: хорошо.
1: В хорошем настроении пришла на свидание вечером с каким-то прекрасным молодым человеком.
0: Мужчина в пятницу с утра поднялся, поехал на работу, неважно кем работает, от айтишника до заводчанина, отпахал свою смену, приехал, и смотря, подпортили, не подпортили еще настроение там, как прошел день, уставший, пришел на это свидание и слушает, и внимание, вот как оно может пройти, как оно может закончиться.
1: Прекрасно, главное, чтобы помыться успел, а в остальном, вот смотри, он пришел туда, он увидел ее красивую, счастливую, все, он расцвел.
0: Как это сейчас называют, как-то нишевая штука для того, чтобы пойти на свидание, помыться, да?
1: Нет, ну знаешь, если там ты день отработал, ну как будто бы душа не помешает.
0: Или, ну это конечно, понятно.
1: Ну.
0: Но вот дело в другом. А, например, а если, хорошо, с другой стороны, например, договорились и мужчина, и девушка на свидание в пятницу.
1: Ну.
0: А как он придет в пятницу? Он что, не работает, получается? Получается, она
1: кое-ей
0: нужен.
1: А у тебя свидание в 10 утра?
0: А если вот на день договорились?
1: Так это обед, это не свидание. Свидание вечером. Что ты начинаешь? Чего ты припедняешься? Я не понимаю.
0: Подожди, я забыл, как это называется.
1: Ходи на работу, зарабатывай деньги, чтобы оплачивать свидание. В чем вопрос?
0: Не, ну это, конечно, понятно все. В обед, то есть, если идти, это не свидание, это ланч, да?
1: Это, знаешь, так, лайфхак, легкая встреча для знакомства.
0: На кофе пересеклись.
1: Ну, типа того.
0: Чтобы понять, вечером надо собираться или просто можно вот пятницу устроить себе полный выходной?
1: Ну, ты знаешь, желательно, чтобы это были разные дни.
0: Ай, да. Ну, вообще, интересная тема, конечно.
2: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио в виде.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: какой же романтичный этот парень Ваня Дмитриенко. Так в каждом треке и поет. Но вот как-то названия у него только интересные такие. Ртуть, да, вот.
1: Ну что-то неординарное, почему бы и нет? Если музыку он для себя выбрал, по крайней мере, типаж, формат треков, то вот как раз-таки с названиями можно играться. А насчет романтики, а ты видел, как Анечка ему со сцены в любви-то признавалась?
0: Ой, да, друзья, все, ну официально теперь никакой желтой прессы встречают, ребята. Любви им и счастья.
2: Радио Витебск. 91.2

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси ужесточен контроль за ввозом некурительных табачных изделий. Сделка по Армузу предполагает заход торговых судов в Персидский залив через Иран. Проведение музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в этом году не гарантировано. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Лови момент.
1: Нежность, это, конечно, приятно и замечательно. Еще приятнее, знаете, если у кого-то прямо сейчас нежнятина какая-то происходит, можно ее запечатлеть. Какие-нибудь цветочки, я не знаю, там, прекрасный пейзаж. Что
2: ну,
1: еще?
2: Хорошо, да, хорошо. А то я хотел сказать, это только в рамках приличия, пожалуйста. А то мало ли кто как расшифрует твои слова. Но действительно, принимается абсолютно любое фото, которое вы готовы сделать здесь и сейчас. Присылать можно к нам в Viber, в Telegram номер 7071071, код 29. Собственно, телефоны берем, фото делаем, присылаем. Мы уже потом комментируем и закидываем.
1: Абсолютно неважно, как вы можете фотографировать и что вы будете фотографировать. А самое главное здесь и сейчас. Вот он наш момент. Поэтому давайте его запечатлим и пришлем нам. Все, друзья, погнали. Фото, фото, фото.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: продолжаем принимать ваши фото к нам в мессенджеры Viber, Telegram 707-1071. Берем в руки мобильный телефон, фоткаем, присылаем.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
0: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Лови момент.
6: Вот знаете, сколько не смотрю фотографии, на самом деле я убеждаюсь, что лучше всех момент ловят животные. Буквально наслаждаются. Вот любую фотографию, которую можно открыть, посмотреть, это просто какой-то шедевр. Буквально. Потому что есть у нас Наташа, есть у нас Маша. Они прислали прекрасных кошачьих, можно и так их назвать. Лежат, отдыхают, ни о чем не думают. Все прекрасно. Слушай. А вот Саша, нет, смотри, Саша вообще нашел собаку. При этом в прямом смысле, мне кажется, знаешь, она так лежит посреди проезжей части, можно сказать так, наверное, дороги какой-то, отдыхает. Ей вообще не важно, что происходит.
7: Что им нужно, этим животным?

0: как с ними здесь спорить, знаешь ли. Юля добавила нам немного цветов, Игорь на каких-то рабочих моментах, а
1: да,
0: Александр
1: Марина,
0: говорит...
1: Марина, посмотри, да, вкусняшка,
0: красиво,
1: арбуз кушает, приятного аппетита.
0: Красиво продолжается день арбузов. Да, конечно, можно назвать месяц арбузов, потому что потом уже оно как-то будет отходить, сезон будет заканчиваться. Друзья, спасибо большое за фото, ловите полную подборку в телеграм-канал Радио Витебск, заходите, ставьте реакции, комментируйте. Ну а мы будем прощаться с этим часом и переходить на финальный.
2: Это слушает весь мир.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Машиностроение, сельское хозяйство, поставки продуктов питания и высокотехнологичного оборудования. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет, сообщает Ньюсбай. Пока между нашей страной и этим российским регионом сохраняется большой нереализованный потенциал. Новый документ даст толчок новым кооперационным связям и совместным проектам. Одним из ключевых совместных проектов станет установка российского климатического оборудования на белорусские МАЗы. Сейчас в Твери как раз проходят тестовые испытания белорусских машин.
1: В мире.
2: Соглашение по Армузскому проливу, которое было предложено Ирану, предполагает заход всех торговых судов в Персидский залив через территориальные воды Исламской Республики. Об этом пишет ТАСС. Представители Ирана запросили право на взимание сборов за проход судов, а также гарантии о невозобновлении атак, снятии американской морской блокады и смягчении санкций в отношении иранской нефти. США и ближневосточные страны отвергли требования о сборах и хотят гарантии отсутствия угроз от Тегерана. Организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в этом году стоит под вопросом. Гарантии проведения мероприятия нет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Эр-Риаде. В прошлом году в финале конкурса было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. Казанские ученые тестируют автономный наземный дрон, способный собирать ягоды в промышленных масштабах и обрабатывать почву. Об этом сообщает РИА Новости. Машина самостоятельно перемещается по междуряддям, доставляет собранный урожай на склад, а в будущем сможет выполнять опрыскивание и обработку грунта. По расчетам создателей, уже в следующем сезоне на 20 гектарах сада с помощью такого дрона смогут работать всего несколько человек. Как подчеркнули разработчики, ценность решения не в механике, а в системе управления, позволяющей роботу самостоятельно ориентироваться в саду. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28-33 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: трек, который мы только что послушали, друзья, называется Galaxy, да, что в переводе означает вселенная. В целом, мы все достаточно предельно и просто. И если уже говорить о вселенной, то одна очень приятная и интересная новость попалась тоже на просторах социальных сетей. 14-летняя школьница из Индии полетит на Луну.
1: Вот так вот.
0: Да. В рамках отбора, да, порядка 12 тысяч участников было из 108 стран. И вот эту девчонку выбрали, чтобы участвовать в первой в мире международной лунной миссии, где будут исключительно девушки. Там будет создан и запущен спутник определенного формата. Вау. В общем, все, не знаю, мне кажется, то, о чем даже мечтать трудно.
1: Это из разряда недостижимой мечты. Это, знаешь, сравнимо, наверное, ощущение с тем, что когда отправляешь куда-нибудь заявку и забываешь о ней. То есть, ну, как бы думаешь, что, ну, как я могу пройти среди всех остальных? И тут тебе приходят уведомления, да, либо тебе звонят, там, оповещают об этом. И вот тогда неописуемые эмоции. Я представляю, какая радость у девчонки. Порадуемся вместе за нее. 14 лет и вот к такой миссии.
0: Да, примерно в октябре, по-моему, в районе 11 числа, если я не ошибаюсь, будет запущена вот эта вот вся миссия. А что касается девочки, знаешь, с одной стороны, да, это неожиданный звонок, а с другой стороны, одна одновременно с подготовкой к экзаменам в 10 классе изучала онлайн-курсы и не абы какие, простите, а по спутниковым системам, двигателям,
1: вау,
0: другим космическим технологиям. То есть отбор там был, ну, серьезный.
1: Значит, заслужила. Это факт, это 100%. Поэтому радуемся за девчонку и будем смотреть уже ближе к октябрю новости. А там уже, я уверен, появится и фото, видео непосредственно из космоса.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.
5: София, чужие истории.

0: а мы не собирались, не будем, не планировали не хотим, и все.
1: Не
0: и,
1: в общем, заставите.
0: Да, все по стандарту, в принципе, работает. По крайней мере, у нас с утра, наверное, это так и есть. Но, друзья, это касается вас. Так, давай не преувеличивай.
1: Ну ладно, я за себя только.
0: Я могу только предложить сделать небольшой перерыв на рабочих местах, а все для того, чтобы поучаствовать в нашей рубрике. Мы вам предлагаем стартовую фразу, а ваша задача ее продолжить, но не самостоятельно.
1: Автозаполнение вам в помощь. Вот вы введете к нам вот здесь, в поле для ввода, Viber, Telegram 7071071 эту фразочку, а дальше вам сразу начнут предлагать слова автозаполнения. Вот прям нажимайте на те, которые нравятся, таким образом у вас получится некое предложение, вы его пришлете, мы его почитаем, похохочем. Это для тебя было слово.
0: Спасибо.
1: Ну и, конечно же, получим дозу позитива.
0: Естественно, так и будет. И знаете, неспроста мы начали говорить о том, что работать утром сложно. Вот, собственно, об этом и будет наша стартовая фраза. Поэтому прямо сейчас специально для вас стартовая фраза. Не для работы создан, а для. Ну вот, а дальше то, что получится, то и получится. Поэтому будем рассматривать, кто для чего создан.
1: Напоминаем еще раз стартовую фразу. Не для работы создан, создано, а для. Поехали, погнали, полетели.
2: Радио Вит.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Итак, друзья, у нас была для вас стартовая фраза. Не для работы создан, создано, а для... А дальше автозаполнение работало за вас. Что же оно вам принесло?
1: Девчонки, молодцы. Между прочим, если я не ошибаюсь, сегодня одни девчонки... А, нет, да, одни девчонки у нас писали, потому что не для работы созданы именно мы. Поэтому можешь молчать.
0: Слушай,
1: и завидовать.
0: Как интересно.
1: А я начну.
0: Когда я молчу, ты читай.
1: Хорошо, без проблем. Ну вот смотри... Ладно, 1-0, окей, принимается. Есть у нас Настя на связи, говорит, не для работы создана, а для семьи. Ну, в целом все логично и по красоте. Еще одна Настя говорит, не для работы создана, а для того, чтобы не работать в этой сфере.
0: Тоже хорошо, неплохо.
1: А, то есть ты планируешь, что я все буду читать, да? Хорошо, вот светит вариант. Ну, давай,
0: не для работы создана, а для чего-то. И троеточие.
1: Хорошо.
0: Вот видишь, как будто бы еще просится автозаполнение туда.
1: Да, потому что есть еще одна Света, которая дополнит

0: а для чего только в Египте, конечно.
1: Конечно, для отдыха на море, там лежачки. В общем, ой, ладно, все, я молчу.
0: Ой, Александр присоединился. Вот он, единственный
1: Саша, вы нам сбили всю схему.
0: В нашей сегодняшней рубрике. Не для работы создан, а я не поеду в банк. И всему коллективу хорошего дня.
1: Спасибо, Саш, большое. Аня нам говорит, не для работы создана я, а для себя и своих близких людей. Угу. А Алла создана специально для тебя.
0: Ох ты, ничего себе. Маша говорит, не для работы создана, а для того, чтобы не было возможности написать письмо в банк.
1: А зачем письмо? Запросим, наверное, на сумму побольше для отдыха.
0: Видимо, так. Елена говорит, не для работы создана, а для тебя. О, романтика.
1: Вот, вот, присоединяют тут девчонки. Свет говорит, не для работы создана, а для того случая, когда будет время на праздник.
0: Да.
1: Исключительно отмечаем.
0: Нормально.
1: Так, есть еще одно сообщение. К сожалению, имени я не вижу.
0: Я тебе подскажу.
1: Между Аллой и Светланой. Вот
0: так
1: вот.
0: Между Аллой и Светланой?
1: Да.
0: Не вижу ни Аллу, ни Светлану.
1: Так, ладно.
0: Надежда, Надежда.
1: Надежда нам написала. Говорит, не для работы создана, а для того, чтобы мы смогли найти своих друзей и знакомых.
0: Ой, друзья и знакомые. Вот мы вас нашли посредством FM-волны Радио Витебск. Вы все наши друзья и знакомые товарищи. Вот, поэтому послушаем следующий трек.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Славутичи и Гомель выиграли матчи второго тура группового этапа Кубка Беларуси по хоккею, сообщает Белта. Выступление в Кубке Солея 2026 команды из Смоленска и Гомеля начали 2 августа с игры между собой. Тогда сильнее со счетом 3-1 были россияне. Два дня спустя Славутич на своем льду победил новополоцкий Химик 4-2, а рыси дома разобрались с Могилевым 4-1. Львы из берегов Днепра потерпели уже второе поражение на старте розыгрыша. Участие в турнире принимают 14 клубов экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап пройдет по 24 августа. Все команды сыграют по разу с каждым из соперников в своем пуле. В плей-офф из обеих групп выйдут по 4 лучших коллектива. Четвертьфиналы состоятся 28 и 29 августа, полуфиналы 2 сентября, финал запланирован на 6 сентября. Белорусская теннисистка Арина Соболенко продемонстрировала отличный результат в первом матче турнира WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого составляет 7,4 миллиона долларов. В 1/32 финала Соболенко уверенно обыграла японскую спортсменку Моюку Учижиму, занимающую 111-ю позицию в мировом рейтинге со счетом 6-3-6-3. Матч длился 1 час 23 минуты. Следующей соперницей белоруски станет китайская теннисистка Джан Шуай, которая ранее обыграла латвийскую спортсменку Елену Остапенко. В прошлом году Соболенко не участвовала в соревнованиях в Канаде, а в 24-м дошла до четвертьфинала, где уступила американке Аманде Анисимовой. Финальный матч текущего турнира состоится 13 августа. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй раунд турнира серии ATP Challenger Tour 75 в польском городе Гродзиск-Мазовецкий с призовым фондом 97,6 тысяч евро. В матче 1/16 финала соперником белоруса был турецкий теннисист Ергий Киркин. В первой партии Ивашко выиграл без особых проблем 6-1. Во втором сете вел со счетом 5-3, но проиграл 4 гейма подряд 5-5. А в решающей партии снова оказался сильнее 6-3. Поединок продолжался 2 часа. 10 минут. В игре за выход в четвертьфинальную стадию оппонентом белоруса будет француз Гарольд Майо. В первом раунде турнира ATP Challenger Tour 50 в турецком Стамбуле с призовым фондом 63 тысячи долларов Даниил Остапенков за 2,5 часа переиграл представителя Франции Константина Битун-Кузьмина 3-6, 6-3, 7-6, 7-1. В 1/8 финала белоруса ждет еще один французский теннисист Флоран Бакс. Соревнования в Польше и Турции завершатся 9 августа. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Второй завтрак.
1: Так, второй завтрак на волне радио Витебск. Сейчас кого-то обрадуем пиццей, потому что пора перекусить. Второй завтрак.
2: Тут
1: у кого-то первого не было, да, а вот у кого-то уже второй.
2: Ну, в твоей ситуации однозначно это будет уже обед, а можно сказать и ужин.
1: Да.
2: А, друзья, для вас действительно второй завтрак, все по времени, все по расписанию. Поэтому прямо сейчас будет вам задан один вопрос, на который нужен нам ответ. Играть мы с вами будем звонками. Номера студии 60-20-60-60-20-70. Собственно, кто первый дозвонился и верно ответил на вопрос, тот молодец, забирает пиццу. Верный ответ, значит, самый популярный среди сотрудников радио «Витебск».
1: Да, всех мы спросили, у всех послушали мнение и вынесли свой вердикт. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Продукт, который в вашем доме исчезает быстрее всего. И знаете, сегодня кажется, что...
2: Мы не так сделаем. Знаете, вот продукт — это очень конкретное слово, а мы с вами возьмем категорию продуктов.
1: Категория продуктов.
2: Да, потому что ответ разнятся, но суть-то одна и та же. И в целом, я думаю, отгадать будет достаточно просто.
1: Как там, от переменами слагаемых сумма не меняется. Так и здесь, так и у нас. Ну, давай знакомиться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Мы
1: как ваши?
3: Из категории сладкое.
1: Из категории сладкое.
2: Ну, мне кажется, мы не должны даже пытаться спорить.
1: Ну, а зачем спорить с человеком?
2: Зачем спорить, если все по факту?
1: Зачем спорить с человеком, который на таком уверенном залетел к нам на волну и говорит, что действительно категория сладкая. Пицца отправляется вам, а вот теперь расскажите, пожалуйста, ваше имя.
3: Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сначала ответ, а потом и поздоровались.
2: А что, если неправильно,
1: узнали.
2: Зачем здороваться? Что
1: совершенно
2: там?
1: Верно. Слава богу, что не послали бы итог. Или могли бы, Аня?
3: Нет, нет.
1: Ну ладно. Так, рассказывайте, на работе где вы находитесь?
3: На работе.
1: На рабочем месте. Хорошо, пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
3: Ой, передаю всем летний привет. Лето у нас продолжается, жара, период отпусков. Всем передаю привет и хорошее настроение.
1: И всем отпусков.
2: И желательно побольше оплачиваемых и все тому подобное плюсуем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Мы будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать, какое все-таки сладкое воруют у наших друзей из холодильников.
4: Конфеты.
5: Мороженое.
6: Шоколадки.
7: Яйца.
8: Орешки.
9: Сладости.
10: Наверное, семечки щелкают.
11: Мороженое. Хлеб.
1: Ну, ничего не воруют, просто дома исчезает. Воруют сами же наши коллеги, у себя же.
2: А может, их члены семей?
1: Возможно.
2: Что ты тут начинаешь?
1: Возможно, и так. Не, ну, спрашивали конкретно у них, что у них пропадает, значит,
2: ну,
1: сами подворовывают.
2: Ну, так они себе купили, а потом кто-то такой подошел, стянул пакетик и пошел дальше.
1: Все, хватит оправдываться. Мы сами творцы своих исчезновений сладкого в своем доме. Друзья, второй завтрак для вас с 10 до 11 по будням.
0: Твое утро! Разбудит шоу!
12: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
13: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
14: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
4: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: почему календарь праздников сегодня нам соврал, но на просторах сети опять же попалась мне информация о том, что именно сегодня, 5 августа, дорогие женщины, мы с вами должны поздравить мужчин. Собственно, праздник неординарный. Прошу не обижаться. Сегодня отмечается День защиты мужской нервной системы от женщин.
1: Ох ты, какой
0: вот
1: хороший
0: так
1: праздник.
0: Вот может
1: она
0: быть.
1: Что, она да. Что ж тут обижаться, дорогая моя, если прекрасный праздник, замечательный повод, такой хороший. Вот сегодня все будет спокойно и тихо, да?
0: Ну, должно быть. По крайней мере, судя по тому, что вижу я на просторах вот этих, знаешь, разбросанных комментариев к празднику. Да. Там, да, мужчины рассчитывают на то, что сегодня никто не будет их трогать, и они смогут делать так, как хотят, и то, что хотят. Угу. А вот женщины как будто бы уверены в обратном.
1: Не, ну, как всегда, мужчины, вы помните, что сегодня-то мы можем делать все, что угодно.
0: А завтра придется
1: расплачиваться по полной. В общем-то, друзья, встретимся как раз уже завтра и обсудим вот это вот, что у кого было. А, на протяжении 4 часов с вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня. Всем пока-пока.
0: Всем музыки.
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». До 15 августа каждый желающий может присоединиться к акции, передать школьные принадлежности и необходимые в быту вещи, сделать денежное пожертвование или помочь в качестве волонтера. После завершения сбора представители Белорусского общества Красного Креста и Белорусской Православной Церкви начнут адресно передавать помощь семьям. Завершится акция в конце августа праздничным мероприятием для детей, приуроченным к началу нового учебного года.
0: В мире.
1: Евросоюз изменил правила защиты для прибывающих военнообязанных украинцев. Нововведение вступит в силу сегодня. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на МВД Чехии. В официальном журнале

Евросоюза опубликовано решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты. Согласно этому решению, мужчины-украинцы, не имеющие освобождения от воинской службы, больше не будут получать временную защиту. В середине июля сообщалось, что государства ЕС согласовали продление временной защиты для выехавших из-за конфликта украинцев до 4 марта 2028 года. Во французском департаменте Жеронда после лесных пожаров обнаружены сотни снарядов времен Второй мировой войны, об этом сообщает CNN. Среди них как немецкие, так и французские, в том числе минометные и противотанковые снаряды. Саперы из управления гражданской обороны МВД провели операцию по их обезвреживанию. Пожарные предполагают, что произошедшие во время пожаров взрывы, которые изначально связали со взрывами газовых баллонов, могли быть вызваны детонацией боеприпасов времен Второй мировой войны под воздействием высоких температур. Германия стремительно теряет статус главной пивной державы мира. Как сообщают местные СМИ, только за 2025 год в стране закрылись 53 пивоварни, а общее число предприятий сократилось до 1415. По итогу сегодня в ФРГ на 137 пивоварен меньше, чем в докризисном 2019 году, когда фиксировался исторический рекорд. Эта катастрофическая тенденция обусловлена многолетним падением продаж в сочетании с резким ростом затрат на сырье и энергию. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Доброе утро, Витебск! Зеленый свет всем, кто уже рулит, идет пешком или только пытается открыть глаза. В эфире радио Витебск, у микрофона Саша Стрельцов. Мы начинаем этот день вместе, и у нас на календаре среда, экватор недели. Маленькая пятница, как говорится, а значит, жить сразу становится легче. Кстати, сегодня не просто среда, сегодня международный день светофора. Ха, представляете? И этому трехглазому командиру исполнилось уже больше 100 лет. И раз уж у него праздник, то давайте сегодня пообещаем нашему имениннику вести себя хорошо. Не бежать на мигающие, не стартовать раньше времени и, конечно, уважать друг друга на дорогах. Ну а я всем желаю ловить только зеленый свет во всех делах. Впереди у нас куча отличных треков в рамках музыкального бранча. Пристегивайтесь, мы начинаем!
0: Музыкальный бранч.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ранч-премьера.
1: Время стремительно идет вперед, а это значит, что пора побаловать себя чем-то исключительно вкусным и свежим. В эфире рубрика «Бранч премьера», и на повестке дня трек под названием «Sweet Summer Nights» от топовых российских саунд-продюсеров и хитмейкеров мирового уровня. Филатов, Карас и Денис Фёрст. Вот такая банда у нас собралась. Филатов и Карас, они же Дмитрий Филатов и Алексей Карасёв. Дуэт из Москвы, ставший полноценной группой с живым вокалом. Они получили всемирную известность благодаря ремиксу на хит «Don't Be So Shy», возглавившему чарты Европы. А вот в СНГ прогремели с треками «Лирика», «Пошла жара» и «О море, море, гудбай». А вот Денис Фёрст, известный хаус-диджей и мастер ремиксов из Нальчика. Он создавал официальные танцевальные версии треков для мировых звезд вроде Софи Такер, Backstreet Boys и Rehab, а также регулярно выпускает сольные радиохиты с зарубежными вокалистами. А вот их совместный сингл «Sweet Summer Nights» стал легким и позитивным танцевальным гимном, посвященным беззаботному отдыху, романтике и свободе. Так что давайте не будем терять ни секунды, а сразу после прослушивания залетаем. Дайте, голосуйте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Поехали!
0: Бранч премьера.
2: Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы «Филатов и Кэрос». И недавно мы с нашим другом Денисом Фёрстом выпустили новую работу, которая называется «Sweet Summer Nights». Уже в эфире «Радио Витебск».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?

0: Друзья, вот и наступило время для программы Showtime. В ближайшее время на волне радио Витебск мы заглянем за кулисы шоу-бизнеса и узнаем, чем дышат наши любимые звезды. Мы ничего не упустим и обо всем поговорим по порядку. Мия Бойко озвучила условия, при котором готова создать семью. Сейчас артистка переживает карьерный подъем благодаря успешным синглам и мечтает собрать стадион. Певица не отказывается от семьи ради работы, но планирует выйти замуж и завести детей чуть позже, когда высокие цели будут достигнуты. Но пожелаем успехов нашей молодой артистке. Лариса Долина раскритиковала использование искусственного интеллекта в музыке за отсутствие души. Певица заявила, что созданный нейросетями вокал звучит слишком математически и искусственно. По ее мнению, слушатели всегда подсознательно чувствуют эту фальшь, поэтому такое творчество ей не близко, с чем я, конечно же, и соглашусь. Король Карл III и королева Камилла поблагодарили организаторов игр Содружества в Глазго, отметив их экологичность и объединяющую роль, после чего отправились на летний отдых в Шотландию. Монарх пошутил об объемах проделанной работы, сравнив ее с будкой с доктора Кто, а позже посетил традиционные игры в Мэй, где в Килте наблюдал за народными забавами. И в завершение официальный представитель МВД России Ирина Волк выпустила новую песню, посвященную памяти своего отца, художника Владимира Волка. Надеется, что этот трек отзовется в сердцах многих сыновей и дочерей, а также пожелала всем папам долгих лет жизни. Вот такие новости. Showtime продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: 2029 года. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио видео.

0: прям не отпускает мысль об этом светофоре, о котором мы заговорили в начале часа, и я решил тут понаходить парочку интересных фактов. И вот ловите первый из них. Знали ли вы, что самый первый в мире регулировщик управлялся вручную? Да, работал он на газе, но через месяц работы просто взорвался. К счастью для нас, технологии шагнули вперед, хотя вот в той же Японии, например, до сих пор можно встретить синий разрешающий сигнал вместо привычного зеленого. Представляете? А вот в Лондоне дорожным хаосом вдохновились настолько, что установили целый памятник светофору в виде огромного дерева и 75 мигающих знаков. Я считаю, это настоящий кошмар для любого водителя на экзамене. Так что цените наших трехглазых помощников, без которых город увяз бы в пробках. А пока мы едем дальше под отличный трек.
1: Музыкальный бранч. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Только вы, только я и эта шикарная музыка. Начальству не говорите, но под трек Only You я официально разрешаю себе и вам, конечно, забыть про все рабочие чаты хотя бы на 3 минуты. Но этот час подходит к логическому завершению. Очень много успели за это время, а главное, заценили нашу бранч-премьеру, трек под названием Sweet Summer Night. Приходите в наш открытый телеграм-канал Радио Витебск, там уже висит свежий пост. Голосуйте за лучший вариант и не стесняйтесь писать ваше мнение по поводу данной композиции. А вот итоги подведем в финале программы. Ну а мы завершаем этот час, послушаем еще немного музыки, а затем узнаем свежие новости и прогноз погоды от Тани Воронцовой.
1: Музыкальный

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же период прошлого года. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 60% площадей. Вытереблена льна на площади 36 тысяч гектаров, что составляет 82% от плана. Скошена трав вторым укосом на площади 750 тысяч гектаров, что составляет 74% от плана. Заготовлено сено 470 тысяч тонн. Силоса заготовлено 365 тысяч тонн, что составляет 2% от плана. На нашей границе въезда в Польшу ожидают более 750 грузовиков. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Более 750 фур фиксируются перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Несмотря на существенное скопление грузовиков, польские контролирующие службы за сутки оформили 26% грузовиков.

0: Въезда в Литву перед пунктами пропуска ожидают 310 больших грузов. Сопредельная страна приняла на свою территорию 22% грузовиков от нормы. Наибольшая очередь легковых автомобилей фиксируется на польском направлении. Перед пунктом пропуска Брест и Бобровники и Брузги въезда в Польшу ожидают 746 легковушек и 32 автобуса.
1: В мире.
0: Польская оппозиция готовится к грядущим парламентским выборам. Экс-премьер Моравецкий решил заработать политические очки на растущей ненависти поляков к украинцам. Политик призвал отменить все привилегии и льготы для переселенцев из Украины, а также обвинил правительство Туска в потере контроля над ситуацией. Озвученные предложения легли на вполне себе благодатную почву, поскольку в Польше уже идет планомерное сворачивание поддержки украинцев. Ранее вступил в силу закон, урезавший им доступ к бесплатной медицине и аренде жилья. В эстонском городе Нарва местные власти уволили 108 помощников и воспитателей детских садов исключительно по языковому признаку. Как сообщают местные СМИ, поводом для массовой зачистки кадров стало то, что специалисты не сумели подтвердить владение эстонским на должном уровне. Такие требования были приняты чиновниками еще в 2024 году, а 1 августа закончилась двухлетняя отсрочка. При этом власти Нарвы утверждают, что в результате бездушной реформы образовательный процесс не должен пострадать. Однако жители эстонского города, в котором абсолютное большинство населения говорит по-русски, опасаются перегрузки оставшегося персонала и снижения качества присмотра за детьми. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Кофейный бранч.
1: Привет всем, друзья! В эфире Саша Стрельцов. Скоро у всех обед. И я хочу поговорить с вами, конечно же, о чем? О еде. Точнее, о том, как привычные блюда превращаются в безумные интернет-тренды. Зумеры предлагают обмакивать тройной чизбургер в ледяную колу. Вот такая вот информация. Автор в мире уверяет, что такое сладко-соленое комбо идеально подчеркивает вкус сыра. Ролик набрал больше 8 миллионов просмотров, и сеть сейчас в полном шоке. Но создатели тренда просят: сначала попробуйте, а потом осуждайте. Ну что ж, друзья, осуждать я никого не собираюсь, это дело каждого, вкусы у всех разные, но я, в свою очередь, такое пробовать не рискну. Уж извините, я хоть и люблю всякие эксперименты с едой, но не до такой уж степени. Все равно голодными мы с вами точно не останемся. Буквально скоро мы будем играть в замечательную игру, связанную с едой. Так что никуда не переключайтесь и готовьтесь побеждать.
0: Музыкальный бранч.
2: Эй, Мубаса. Рейс, бэк, гудбай. Пойдем, мэр. Вэлл, зэ вэлл. Раунд,

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: эфире Радио Витебск. FM-пикник.
1: Разговоры о еде всегда пробуждают аппетит, а у нас они сейчас пробудят еще и ваш азарт. Время нашей замечательной игры FM-пикник, которая стартовала буквально недавно и будет длиться целый месяц. Каждый будний день в этом эфире мы будем отбирать по одному претенденту на главный приз, а вот по пятницам устраивать среди них большой еженедельный розыгрыш. Подарки будут меняться, но все они строго про кайфовый отдых. Эту игру представляет торговая марка «Ганна», и именно от нее на этой первой неделе мы разыгрываем просто огромный и наивкуснейший запас шашлыка для вашей отличной компании. Условия очень простые. Прямо сейчас заходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», находите там свежую картинку с аппетитным шашлыком и внимательно считайте все кусочки на ней. Получившееся число отправляйте нам в Viber на номер 70710071. Угадывайте число, проверяйте свою реакцию и залетайте в список претендентов. Имя сегодняшнего счастливчика узнаем совсем скоро, а пока врубаем громкость на максимум и ловим правильный летний вайб.
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: радио, которое слушает.
1: Итак, я уже спешу поздравить человечка, но перед этим сначала озвучу правильный ответ. И правильный ответ звучит так. 9 кусочков было на этой замечательной картинке. И сегодня в число претендентов врывается Диана, чей номер заканчивается на 775. Поздравляем вас, Диана. Сообщение ваше я лайкну. И напоминаю, что финальный розыгрыш среди всех финалистов пройдет уже в эту пятницу. Огромное спасибо всем за участие. Если в этот раз не повезло или вы просто не успели, не расстраивайтесь. Впереди новые дни и новые шансы на победу. Оставайтесь с нами на волне. Радио Витебск.
0: FM Пикник. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебск. Радио, которое слушает.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Красивый финал от Люси Чеботиной на нашей волне оставляет приятное музыкальное впечатление, но мы не сбавляем обороты и спешу напомнить, что следующий час с 13.00 по 14.00 будет принадлежать только вам. Передавайте привет и поздравляйте родных, делитесь настроением и заказывайте любимые треки. Вайбер, Телеграм уже принимают ваши заявки. Пишите на номер 7071-071. Жду ваших сообщений, не стесняйтесь, а уже меньше, чем через час будет озвучка.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В первые дни августа к работе в витебских поликлиниках приступили молодые врачи и медсестры. 250 пожилых граждан из Беларуси и России соберутся в Витебске на слет «Мы за активное долголетие». Взятки около 30 миллионов российских рублей. Витебский суд вынес приговор должностному лицу. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Маркович, заметки.
1: Так, друзья, наш день потихоньку набирает обороты, и у нас минутка невероятных лайфхаков от американских полицейских. Представьте картину, вы едете по дорогам Нью-Джерси, спокойно листаете ленту в телефоне за рулем, спойлер, кстати, чего делать, конечно же, нельзя, как вдруг к вам в окно стучится говорящий куст и выписывает вам штраф. Да, вы не ослышались, именно куст. Местная полиция решила кардинально сменить имидж и буквально слилась с природой. Офицеры переоделись в кусты, чтобы ловить невнимательных водителей со смартфонами в руках. И это работает. Всего за 6 часов успели оформить 74 штрафа за нарушение запрета на мобильники за рулем. Так что, друзья, если увидите подозрительно активный кустарник у обочины, не пугайтесь. Лучше просто уберите телефон в карман и держите руки на руле. А тот, кто еще не обладает машиной, то совсем скоро рулить будете именно вы. Не переключайтесь.
0: Бранч заметки. Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Кофейный бранч.
1: Да, раствориться в ком-то без остатка – это, конечно, красиво, но иногда очень ранит. В эфире был меланхоличный и гипнотический шедевр 12 to 12 от американского инди-романтика Somber. Надеюсь, этот трек помог вам поймать правильный вайб и немного помечтать. А вот сейчас, друзья, экватор нашего сегодняшнего эфира официально пройден. 2 часа пролетели как одна песня, но впереди у нас еще много отличной музыки и интересных новостей. Поэтому уходить далеко не советую, а буквально через несколько минут начнем новый час и вместе с ним ворвемся в эфир с вашей любимой программой «Музыкальный агент». Так что готовьте свои мобильные телефоны, разминайте пальцы и вспоминайте, кому давно хотели передать привет. Пишите Viber, Telegram, Radio Vitebsk, номер 7071-071. Далеко не переключайтесь, скоро услышимся.
0: «Музыкальный бранч».

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. 250 пожилых граждан из Беларуси и России соберутся в Витебске на слет «Мы за активное долголетие», сообщает «Витебские вести». Организаторами и заказчиками мероприятия являются Министерство труда и социальной защиты Беларуси и России. А участниками станут пожилые граждане, в том числе и из числа посетителей территориальных центров социального обслуживания населения, серебряные волонтеры, представители Союза пенсионеров в России, представители советов пожилых граждан Беларуси и так далее. Планируется, что в слете примут участие 250 человек, по 125 от каждого государства. Слет будет способствовать популяризации социальной политики обеих стран, направленной на обеспечение достойной жизни в старшем возрасте, активное вовлечение таких граждан в общественную жизнь и сохранение их здоровья.
0: Новости региона.
1: По результатам электронного аукциона сегодня продан комплекс имущества бывшей Богушевской общеобразовательной санаторной школы-интерната в Сенинском районе. Объект включен в областную базу данных недвижимости, сформированную Комитетом Витебскоблимущества для продвижения среди потенциальных инвесторов под создание туристической инфраструктуры. На повторных торгах с начальной ценой в одну базовую величину единственный участник приобрел комплекс почти за 520 рублей. Недвижимость расположена в горпоселке Богушев на земельном участке более 4 гектаров. В состав лота включено 9 объектов недвижимости общей площадью около 5500 квадратных метров. По условиям аукциона новый собственник обязуется приступить к деятельности на базе приобретенного имущества в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи. Суд железнодорожного района Витебска рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица предприятия нефтепереработки, которое приняло денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 29 миллионов российских рублей. Об этом Белта сообщили в Верховном суде.

Судом установлено, что у обвиняемого, который занимал должность заместителя главного инженера одного из предприятий нефтепереработки Беларуси, была достигнута устная договоренность с представителем иностранной фирмы о получении на систематической основе денег за оказание содействия. Работник белорусского предприятия корректировал техническую документацию, предоставляя сведения о проводимых процедурах закупок для предоставления конкурентных преимуществ перед другими участниками. В судебном заседании обвиняемый виновным себя не признал. Ему окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин с лишением права занимать должности на срок 5 лет. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 200 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33 градуса. Прогноз предоставлен Витебскополгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: свежий час на радио Витебск. Очередной привет, друзья, с вами Саша Стрельцов. Сходу вам такой вопрос. Как вы думаете, сколько раз вы берете телефон в руки за день? Интересный вопрос, да, так сходу и не скажешь, но не хочу вас мучить. Недавно ученые подсчитали, что современный человек берет в руки смартфон в среднем 150 раз в день. В основном мы проверяем рабочие чаты, листаем ленту новостей или смотрим короткие видео, что на самом деле мы делаем больше всего в день. Но давайте воспользуемся им в 151 раз, пожалуйста, но уже со 100% пользой для души. Мы запускаем программу «Музыкальный агент», которая работает исключительно для вас. Наш прямой канал связи уже открыт. Пишите свои приветы, поздравления и музыкальные заявки на наш Viber, Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. И давайте сделаем этот день ярче вместе.
1: «Музыкальный

0: Реклама. Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: 6 августа в 12:00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Не буду терять ни секунды, и давайте зачитывать ваши сообщения в рамках нашей программы «Музыкальный агент». Итак, первое сообщение у нас прилетело от Ольги. Дочь Ольга и ее семья, сын Александр и его семья, сестры Татьяна, Елена и Светлана, брат Николай и их семьи поздравляют сегодня Тимошенко Сергея Семеновича с юбилеем, с 60-летием. Желаем бодрости духа, крепкого здоровья, добрых вестей и скорейшего воссоединения со своей большой, дружной и крепкой семьей. Спасибо, Ольга. И мы летим дальше. Следующее поздравление для Сашки. Всем привет, Сашка, мой вредина. Тебе 1000 поцелуев от меня. Люблю до луны и обратно. Твои флюиды долетели, я поймала. Хорошего тебе настроения. Обнимаю, твоя Алиска. Женя Трофимов, привет. Поставьте, пожалуйста, спасибо. А, к сожалению, такой композиции нет, но у нас есть замечательная альтернатива от этого же исполнителя. Ловите «Добегу» от Жени Трофимова.
1: Музыкальный

0: 23 января 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Музыкальный агент.
3: Так, друзья, первую партию приветов доставили, заряд эмоций получили, а это означает, что мы идем дальше. Итак, сообщение. Привет, любимое радио. Огромный привет Женечке Дорофееву. Люблю тебя очень и скучаю. Легкого денечка, твоя девочка. Следующее сообщение у нас от Татьяны. Добрый день, передайте привет Веронике Голынчик от двух Татьян. Возвращайся скорее, радио Витебск, позитивного дня, вы лучше. Спасибо, Татьяна, и вам тоже позитивного дня, а также к нашим поздравлениям присоединяется Нина. Добрый день, Александр. Желаю вам хорошего и позитивного дня. Передайте, пожалуйста, привет мужу Андрею, который сейчас усердно работает и, надеюсь, слышит этот привет. Мы с сыночком и кошечкой желаем ему продуктивного и хорошего дня. Вот такие вот позитивные сообщения у нас в чате. Если вдруг кто-то подключился буквально только что, то напоминаю, что написать свои поздравления можно в наш Viber, Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. Ждем ваших сообщений. Не стесняемся.
2: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Без всяких прелюдий забегаем в наш чат и ловим сообщение от Александра. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной и персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму. Они на рыбалке, им хорошо, маме Марии Дмитриевне, а также Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею. Сави, конечно же, вам, Александр, и всему коллективу радиостанции Витебск хорошего дня. Александр, вам тоже хорошего и прекрасного дня. Следующее сообщение у нас прилетело от Дмитрия. Добрый день, передаю привет любимой жене Екатерине, сыну Роману и дочке Яне. Всех люблю, обнимаю, спасибо. И вам спасибо большое, Дмитрий. Так, друзья, если ваше сообщение еще не прозвучало, без паники, все вижу, все зачитаю в течение часа, а пока включаю для вас отличную музыку.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти на 37 миллионов долларов. В Северной Македонии умерла белорусская туристка. КНР показала возможности авиационного ядерного удара. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, друзья, продолжаю зачитывать ваши приветы в рамках нашей замечательной программы и ловите сообщение от Екатерины. Здравствуйте, хочу передать огромный привет маме Халецкой Оксане и папе Халецкому Евгению. Поздравляю их с началом отпуска от дочки Кати. Конечно же, ловите привет и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех людей, у которых начался отпуск. Вам хороших теплых дней и замечательных людей рядом. Следующее сообщение. Здравствуйте, передайте привет самому лучшему человеку. Человеку, то есть мне, и можно Шакира ла-ла-ла. Конечно, передаем привет самому лучшему человеку, и самый лучший человек, лови Шакира ла-ла-ла.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Ну что, друзья, наш почтовый ящик уже почти пуст, но у меня на столе осталось несколько посланий. Итак, сообщение от Руслана. Добрый день. Парням СКЗ Зарубина большой привет. Надеюсь, вы ее сегодня запустите. Удачи вам. Итак, следующее сообщение у нас от Карины. Привет, Олечка. Пусть это утро начнется с улыбки, ведь сегодня особенный день, твой праздник. От всей души поздравляю тебя, желаю, чтобы весь год был наполнен радостью, теплом и исполнением самых заветных желаний. Хорошего дня и потрясающего настроения. Я, конечно же, присоединяюсь к этому сообщению и тоже желаю такого настроения всем нашим дорогим радиослушателям. А я напоминаю, что если кто-то хочет успеть еще написать сообщение и поздравить своих родных и близких, то у вас есть последняя возможность. Пишите в Viber, Telegram, номер 7071-071. Ну а пока ловим летний вайб на Радио Витебск.
5: Музыкальный агент. Наша музыка на Радио Витебск.

0: студент.
1: И мы продолжаем зачитывать ваши приятности для ваших родных и близких. Итак, сообщение от Евгении. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Евтушенко Алексею. Леша, я тебя люблю. Евгений, вам огромный-огромный привет. А дальше у нас сообщение от Наташи. Поздравляю с праздником Юлю Пампушкину. Желаю крепкого здоровья, радости, добра и больших успехов во всех делах. Пусть каждый день приносит улыбки, а дома всегда царят уют, мир, любовь и благополучие. Вот такие вот теплые сообщения. А сейчас ловите горячий хит от Баинди, Иксчо и Мод, Шаде на радио Витебск.
0: Музыкальный агент. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление, плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Вы писали, я читаю. Прямо сейчас в эфире ваши приветы и поздравления, но, к сожалению, парочку мы уже и заканчиваем зачитывать. Итак, сообщение от Татьяны. Здравствуйте. Передайте привет и поздравления сыну Полищенко Алексею. Исполнение желаний и удачи, мама. С днем рождения. И летим дальше. Сообщение от Евгения. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему большому другу Александру Анатольевичу и пожелайте ему скорейшего выздоровления, а также классного настроя и позитива и скорого возвращения в эфир. А то Пробкину мне одному сложно троллить и веселить, да и мы скучаем все очень. И поставьте для него вечного бессмертного Вову Жорикова «It's my life». Спасибо. Заявка услышана. Данная композиция прозвучит у нас в конце нашего часа. И вот на этой крутой ноте наш интерактивный марафон приветов завершается. Спасибо всем за участие и мощную энергетику. Если вы еще не успели доставить свое сообщение, не переживайте, наш интерактивный почтовый ящик откроется сегодня вечером с 16.00 до 20.00. Ну а пока завершаем этот час красиво и со вкусом.
6: Музыкальный.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Экономика и финансовый сектор демонстрируют стабильность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Нацбанком. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов, сообщает ОНТ-Бай. Наибольшую долю в структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, Беларусь перешла от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды так называемых спокойствия. Наша страна успешно адаптировалась к внешним вызовам и новым логистическим реалиям. При этом значительно выросло доверие граждан к национальной валюте. В Северной Македонии в городе Охрид сегодня скоропостижно скончалась белорусская туристка. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Посольство Беларуси в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами Северной Македонии, руководителем туристической группы и родственниками погибшей. Оказывает необходимую консульскую помощь, проинформировали в Министерстве иностранных дел Беларуси.
1: В мире.
2: Китай впервые показал возможности по нанесению ядерного удара с воздуха. Медиакорпорация страны опубликовала видеоролик, где китайский бомбардировщик H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 выполняет полет, неся под фюзеляжем предположительно баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Военное ведомство КНР пока не раскрывает точное время и место проведения этих учений. Сама ракета была рассекречена и впервые представлена широкой публике на военном параде в Пекине в сентябре текущего года. Климатическое явление Эль-Ниньо может привести к тому, что к концу следующего года многие миллионы людей будут испытывать острый голод. Об этом пишет газета The Guardian. Аналитики ООН предупреждают об ухудшении ситуации в 45 странах, которые в настоящее время испытывают большую нехватку продовольствия. Отмечается, что из-за многолетней засухи в некоторых частях Африки сотни миллионов людей уже сталкиваются с опасным уровнем голода. Кроме того, цены на продовольствие растут из-за конфликта в Иране. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Ольга Богданова.

0: выпуска сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха +28, +33 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы +18-23, местами от 15 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается +28, +33, в Витебске +31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Мы продолжаем наш эфир на часах 14.07. У микрофона Саша Стрельцов. И, ребята, спешу с вами поделиться новостью, которая меня вдохновляет уже не первый день. Польский пловец Бартоломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Этот железный парень преодолел 160 километров за 55 часов непрерывного плавания без сна, отдыха и права коснуться лодки сопровождения. Это была его пятая попытка. В прошлый раз он потерял сознание прямо в воде, но теперь победил стихию, несмотря на галлюцинации на финише. А вот самое главное, за время заплыва Бартоломея фанаты пожертвовали более 560 тысяч золотых в фонд помощи детям с онкологией. Знаете, друзья, скажу честно, вот когда читаешь такие новости, внутри все просто переворачивается. Этот парень 4 раза жестоко проигрывал морю, но все равно упрямо шел назад в воду. Снимаю шляпу перед этим безумным добряком. Ну а вы, друзья, верьте в свои силы, поддерживайте тех, кому сейчас по-настоящему тяжело, и никогда не сдавайтесь. Вот на такой вот ноте мы и продолжим наш эфир на Радио Витебск.
1: Музыкальный бранч.

0: реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Какой же финал! Джонас Блю и Малив выдали сейчас чистый кайф под названием Edge of Desire. И пока у вас от этой вокальной энергетики мурашки еще бегают по коже, у меня к вам деловой вопрос. Как насчет заглянуть в наш телеграм-канал? А? Время-то поджимает. Совсем скоро мы начнем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Там у вас уже ждет пост и три варианта ответа на выбор. Кликайте на тот, который идеально совпадает с вашим музыкальным вкусом. А если вдруг вы умудрились проспать, прослушать или пропустить эту новинку в эфире, ну мало ли кофе варили, то в телеге есть прекрасная возможность ее немножечко переслушать и познакомиться поближе. Ну а мы скоро встречаемся на голосовании.
1: Радио Витебск 91.2

0: января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Так, ну с Сергеем Лазаревым мы только что 3 минуты метались тут или там, взвешивали все за и против, ромашку тут устроили, любит, не любит, хватит это терпеть, пора принимать волевые решения. Вот ребята Боб Синклер и Кайзе вообще не привыкли сидеть на месте и ждать у моря погоды. Они прямо заявляют: я больше не могу ждать. Девчонки, парни, если вы тоже ждали знак, чтобы бросить все и начать танцевать прямо посреди офиса или в пробке, это он. Врубаем на полную Боб Синклер, Кайзе и их взрывной трек «I can't wait».
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В МЧС на пресс-конференции сообщили, что за последние 3 месяца в республике утонули 103 человека, из них 8 детей. Первый грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Узбекистан. Белорусский школьник отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасная среда, ну и как всегда в этой рубрике мы знакомились с англоязычной новинкой. Напомню, на повестке дня была работа Sweet Summer Nights от российских хитмейкеров Филатов, Кэрос и Денис Фёрст. Эта работа уже успела на просторах интернета завоевать сердца многих слушателей. Сейчас посмотрим, какие реакции поставили вы, но давайте немного вспомним, как она звучала на старте

0: клевый и запоминающийся летний гимн получился у ребят, который идеально подходит как для шумных пляжных вечеринок, так и для романтичных ночных поездок на автомобиле. Но переходим в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Пост перед глазами, ну и, как говорил, три варианта ответа есть. Результаты у нас такие. 35% проголосовали за «Супер», 18% «Не зашла», а вот 47% «На пару раз». Уже какой раз не удивляюсь, что «Золотая середина» побеждает. Это тоже очень хорошо, очень радует. Хочу сказать огромное спасибо, кто принимал участие в голосовании. С новой музыкой будем вас знакомить, конечно же, уже завтра. А пока идем дальше и ловим лучи замечательной музыки.
1: Музыкальный бранч. Реклама.
2: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: 3 января 2029 года.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Друзья, экватор среды официально пройден, а вместе с ним и наш эфир плавно близится к финалу. День сегодня выдался удивительно вдохновляющим, и мой главный вывод на сегодня – все границы, они ведь только у нас в голове. Так что, дорогие слушатели, если перед вами сейчас выросла сложная задача, не вздумайте пасовать. Верьте в себя и просто продолжайте грести вперед. Спасибо, что провели эти часы со мной. Ловите правильный рабочий вайб, берегите батарейку и помните, до пятницы осталось совсем чуть-чуть, а там и выходные не за горами. Услышимся завтра на том же месте. С вами был Саша Стрельцов. Всем отличного продолжения дня и всем пока-пока.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В МЧС на пресс-конференции сообщили, что за последние 3 месяца в республике утонули 103 человека, из них 8 детей. Спасены 126 человек, из них 41 ребенок. В спасательном ведомстве подчеркнули, у воды дети не должны оставаться без пристального внимания взрослых ни на минуту, даже если ребенок хорошо умеет плавать, водоем хорошо ему знаком и кажется безопасным. Работники МЧС продолжают профилактическую акцию «Безопасные каникулы». Они регулярно посещают летние лагеря, где объясняют детям правила безопасности, а также напоминают о ценности жизни. Кроме того, в стране функционирует 11 образовательных центров безопасности жизнедеятельности. Детям предоставляется возможность погрузиться в среду, максимально имитирующую реальные чрезвычайные ситуации с использованием современных технологий и тренажеров. Однако ни одна профилактическая мера не заменит ответственного отношения родителей и законных представителей. Важно, чтобы взрослые именно в каникулярный период уделили особое внимание своим детям и дополнили их досуг полезными и интересными делами, подчеркнули в МЧС. Российские вооруженные силы провели масштабную ночную операцию, нанеся серию высокоточных ударов по критическим объектам военной инфраструктуры Украины в Киевском регионе и Одесской области. Об этом сообщил канал ОНТ. По заявлению Министерства обороны РФ, целью атаки стали крупнейшие узлы распределения, сортировки и хранения иностранных комплектующих для беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Также сообщается, что параллельно с ударами по столичному региону российские бойцы атаковали морские транспортные артерии. К югу от Одессы были поражены 3 сухогруза, привозившие крупную партию западного вооружения и военного имущества для нужд ВСУ.
0: Экономика.
1: Первый маршрутный грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Ташкент. Торжественная церемония встречи прошла на станции Чукурсай. Поезд отправился 30 июля со станции Орша-Восточная по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан и проехал 3822 километра за 6 дней. В составе 51 вагон с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов. Запуск данного маршрута стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана в Беларусь и переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале июля, сообщает «Спутник Беларусь».
0: В мире.
1: Белорусский школьник отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Как сообщает Белта, в международном отборе на участие в рейсе соревновались около 5000 школьников из 22 стран. Отбор стартовал в мае, прошел в 3 этапа, включая интеллектуальные состязания, вебинары от экспертов атомной отрасли и защиту исследовательских работ перед международным жюри. Учащийся Витебской гимназии Тихон Корненко признавался, что его всегда увлекало все, что связано с открытиями, исследованиями и тем, как наука помогает человеку расширять границы возможного. Также подчеркнул, что для него большая честь представлять Беларусь в таком масштабном международном проекте. Экспедиция отправилась из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы» и продлится 10 дней. После выхода из порта судно пройдет через Баренцево море, высокие широты Арктики, проследует в районе архипелага «Земля Франца Иосифа», достигнет географического Северного полюса и затем вернется в Мурманск. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

Облачность ночью преимущественно без осадков, днем на большей части кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23, завтра по региону ожидается 28-33 градуса, в Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебского облгидромета. Партнер – турагентство «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
3: Там, на моей луне, только звезды хором падают на горы.

0: слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24 на 7.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси запускают пилотный проект по компенсации логистических расходов при экспорте продовольствия. С начала года в стране произошло 48 пожаров из-за детской шалости. Беларусь и Тверская область закрепили 5-летнее партнерство в фокусе «Промышленная кооперация». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: 6 августа в 12:00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск». Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. С начала года в Беларуси произошло 48 пожаров из-за детской шалости. Зафиксированы 2 детские гибели. Травмы от огня получили 32 ребенка. Всего за этот период в стране произошло 4340 пожаров. Об этом на пресс-конференции сообщила старшая методист Института теории и практики безопасности жизнедеятельности МЧС. По словам Елены Бугаевой, чрезвычайные ситуации с участием детей происходят по разным причинам. Инциденты могут начаться в любой момент. Они развиваются неожиданно, но условия, способствовавшие гибели или травмированию ребенка, всегда одно – это оставление его без присмотра. Старший методист подчеркнула, здесь первостепенно роль родителей, которые должны научить ребенка правилам безопасного поведения с раннего детства, нести за него ответственность. Задача взрослых – не просто говорить детям нельзя, объяснять, почему нельзя, показать последствия неправильных действий, регулярно повторять правила и контролировать доступ к опасным предметам, заключила Елена Бугаева.
1: Экономика.
2: Правительство Беларуси запускает пилотный механизм поддержки экспортеров продовольственной продукции. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Александром Турчиным, производителям частично компенсируют транспортно-логистические расходы. Данная мера направлена на стимулирование поставок продовольствия в страны дальней дуги. Компенсация будет предоставлена в 2027 году за отгрузки, осуществленные во втором полугодии 2026-го. Размер компенсации зависит от категории товара. Важные условия участия в программе – демонстрация положительной динамики. Объем экспорта в целевую страну должен вырасти минимум на 10%. Как сообщает канал ОНТ, результаты пилотного проекта станут основанием для решения о масштабировании этой меры господдержки. Власть оценит эффективность инструмента и его влияние на экспортные показатели отрасли.
1: В мире.
2: Вооруженные силы США в ходе конфликта с Ираном израсходовали практически весь запас своих дальнобойных высокоточных ракет. Об этом со ссылкой на агентство Reuters информирует канал ОНТ. По данным собеседников агентства, речь идет прежде всего о баллистических ракетах класса «Земля-Земля». Их арсеналы опустошены почти полностью. Кроме того, было использовано чуть менее половины запасов крылатых ракет «Томагавк». Издание Wall Street Journal ранее сообщало, что Вашингтон отложил крупную военную операцию против Тегерана. Причиной стали опасения, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств противовоздушной обороны. На фоне боевых действий расходы Пентагона на проведение операции к концу июля превысили 37 миллиардов долларов.
1: Новости спорта.
2: Глава ФИФА Джани Инфантино проведет в среду в Марокко экстренную встречу высшего руководства федерации на фоне критики в свой адрес и потери влияния в организации, сообщает «Спутник Беларусь» со ссылкой на Sky News. Ранее в июле ФИФА сообщила о планах по привлечению 4 миллиардов долларов за счет продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры и планировалось передать медийные и коммерческие права ФИФА, в том числе на чемпионаты мира. В прессе также появилась информация о письме Инфантино, в котором главам национальных федераций предлагается поддержать создание новой структуры в обмен на дополнительные субсидии со стороны ФИФА. Союз Европейских футбольных ассоциаций обвинил Международную федерацию в использовании спорта для обогащения себя и круга заинтересованных лиц. Затем все члены УЕФА проголосовали за бойкотирование чемпионата мира по футболу и других турниров под эгидой данной футбольной организации. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».

0: Завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. Витебский до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует вечернее шоу «Хорошая компания».
1: Радио Витебск. День твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
3: Вау!
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Всем привет! 16:00 на волне радио Витебск. Это то самое время, когда практически для каждого найдется классная песня, которая поднимет настроение. Но, если честно, даже не с этого хотелось бы начать. Во-первых, привет, у микрофона Настя Дроздова. А во-вторых, есть очень важная мысль, которую хотелось бы озвучить сегодня прямо на берегу. Возможно, тем, кто пока еще дорабатывает или только-только включается в рабочие процессы, это сейчас важно услышать. Напоминаю о том, что если вдруг жизнь не дает вам лимоны, возможно, просто не сезон. Так что не пытайтесь что-то там из себя выжать, просто наслаждайтесь моментом. В общем, этим мы и будем заниматься до 20:00, поэтому желаю всем классного настроения, ну и завершения своих рабочих дел. А у меня, кстати, уже здесь готова отличная композиция, которая наверняка подарит чувство эйфории.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Друзья, пожалуй, начну с чего-нибудь важного и полезного. Ну, например, буду запугивать вас. Да, вот такая вот важность, вот такая полезность. Ну, а что поделать? Середина недели, в конце концов, можем немножечко и избавить градус. Но, тем не менее, информация, правда, важная. Специально для тех, кто думает, ой, так, а где бы найти время? Вот интересно, почему же я ничего не успеваю? А что же, а как же? И так далее, и так далее. Рассказываю. Недавно провели исследования, в которых выяснилось, что если человек тратит, ну, мы с вами, да, обычные люди, если мы с вами будем тратить по 4 часа на скроллинг ленты, мы с вами потеряем 10 лет жизни. Это же как страшно звучит, 10 лет. А если по 8 часов у нас экранного времени добегает, на все, мне кажется, в телефонах сейчас могут поставить функцию отслеживания. Вам сам телефон будет напоминать, что вы прямо сейчас находитесь в телефоне, скроллите ленту, там такое-то количество времени, потом выдают статистику, где больше всего этого времени вы провели. Так вот, если 8 часов экранного времени, друзья, внимание, 22 года. Это же человека нового можно вырастить, представляете? Вот был бы ему уже или ей 22 года, пока вы скроллили там ленту на протяжении 8 часов в день. Ой, в общем, страшные новости. Что делать? Ну, пойдем деревья обнимать. Это, видимо, полезней.
0: Радио Витебск. Радио,

0: до 3 января 2029 года. 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: вечера у нас на самом деле еще есть какое-то время, а вот до игры остается все меньше. Если вы чувствуете, что в ближайшее время вы прям планируете сходить в кино, но тратить на это деньги не хотелось бы, оставайтесь, пожалуйста, на волне Радио Витебск. Есть классная возможность получить билеты в кино абсолютно бесплатно. Об условиях поговорим подробнее уже после программы «Длинный дубль» от Галины Захаровой. Она, кстати говоря, тоже рассказывает про новинки в киноиндустрии и не только. Те, кому интересно, останьтесь, послушайте. Может быть, и в игре вам пригодится. Но вы не подумайте, не подсказка.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Алчности «Человек-паука. Новый день» нет предела. Мало того, что фильм заработал за первый уикенд больше всего денег в истории, обогнав «Мстители. Финал», теперь кинокомикс освоил в понедельник еще 47 миллионов, показав лучший результат для понедельника. Итого «Новый день» уже вынес из домашнего проката 406 миллионов. По миру уже есть миллиард долларов. Всего 6 дней на больших экранах и уже миллиардник. Только «Мстители. Финал» быстрее положили в карман зрительский миллиард, заработав впечатляющую сумму уже за премьер. Уикенд. «Человек-паук» стал четвертым голливудским релизом, поднявшим миллиард в 2026 году. Пока самым кассовым фильмом 26-го считается «История игрушек 5». Рано или поздно в этот клуб пустят и «Одиссею», но кинокомикс пролез первым.
1: За кадром.
0: Майкл, еще один музыкальный миллиардник этого года, точно зажег звезду актера Джафара Джексона, сыгравшего в картине Антуана Фукуа главную роль. И он уже нашел вторую в экшн-триллере «Супермакс» в совместном проекте студии Amazon MGM и «Мирамакс». Режиссирует картину Дэвид Гордон Грин. Джексон присоединится к двум ранее анонсированным исполнителям Уиллу Смиту и Анна Софии Робб. Кого именно сыграет начинающий лицедей, не уточняется, но это будет очень важная для общего сюжета роль. В центре повествования два агента ФБР. Суровый ветеран Уилл Смит и его целеустремленная молодая напарница Анна София Робб, которая расследует убийство, непостижимым образом произошедшее в стенах тюрьмы самого строгого режима. Практика показала, что у Джексона замечательно получается передавать энергетику своего дяди. Это позволило Майклу стать самым кассовым биографическим фильмом в истории, обойдя «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Видимо, раз получилось убедительно сыграть короля поп-музыки, то все остальные образы не составят для Джафара особого труда.
1: Длинный дубль.
0: Amazon MGM явно спешит побыстрее наладить производство оригинального контента по мотивам игры Warhammer 40 тысяч, поэтому запускает в производство событийный анимационный сериал. А то пока-то Генри Кавилл раскочегарит свой художественный сериал, еще тысячи лет пройдет. К слову, Кавилл станет исполнительным продюсером и мультсериала. Шоу станет спин-оффом эпизода из сериала антологии Secret Level. Точных деталей пока нет, но центральными персонажами истории станут особые космические морпехи, члены караула смерти и специального подразделения, которое специализируется на борьбе с угрозами со стороны пришельцев. Secret Level изначально задумывался как площадка для разработки более масштабных историй. Реакция зрителей на эпизод про Warhammer 40 тысяч была невероятной. Фанаты франшизы сразу поняли, сколько усилий было вложено именно в эту серию. Теперь у создателей появилась возможность построить на получившемся фундаменте нечто действительно впечатляющее с более объемной историей. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Ну, у нас здесь очередная задачка. Друзья, надеюсь, что для кого-то она будет приятной, а для кого-то и вообще выигрышной, потому что шанс есть практически у каждого. Друзья, есть, конечно, и положение, с которым мы желательно ознакомиться, прежде чем начинать играть, но, тем не менее, рассказываю, что на кону. На кону пригласительные на две персоны, на любой киносеанс нашего города, любое кино, любой кинотеатр, время, в общем, все выбираете вы. Самое главное, что вам прямо сейчас остается, это запомнить номер 707-1071 для нашего вайбера, потому что именно здесь я буду ждать ваши правильные ответы. Неправильные, если честно, я тоже жду, но все-таки в первую очередь те, которые принесут победу вам. Друзья, я ваш самый главный фанат, это однозначно так. Что касается задания, здесь все достаточно просто. Просто отправляю вам в динамике некую фразу, не совсем полную, и вам ее просто необходимо дополнить, возможно, словом, возможно, двумя. Решайте сами. Но фраза сегодня звучит следующим образом. Ну, полноценную версию я скажу, может быть, чуть позже. Но одна из частей звучит так. «Хочу халву ем, хочу...» И что же? Героиня хотела еще есть. Но если вам нужна полноценная фраза, то там было еще одно и спокойнее, правда? «Хочу халву ем, хочу что-то там». Жду вас в вайбере по номеру 707-1071.
1: Стоп.

0: Так, ну что, у нас здесь, конечно, без суперфинала, но определенно очень жаркой была сегодняшняя битва, практически как погода на улице. Составили бы отличную конкуренцию. Но, друзья, что касается конкуренции, несмотря на то, что она здесь сегодня была патовая, все-таки нашелся человечек, который, во-первых, правильно ответил, а во-вторых, опередил всех. Вот прям всех, очень сильно опередил. Но, судя по вашим правильным ответам, в основном, мне кажется, было вот варенье немножечко еще. И чего, что? Все, вроде больше не было никаких. Не было никаких неверных ответов. Действительно, хочу халву ем, хочу пряники. Я вас с этим поздравляю, вы адепты. Вы адепты советских кинофильмов. Да, действительно, девчата. Была такая строчка. Кстати, очень классный фильм. Мне кажется, можно вечером присмотреть. Ладно, давайте не об этом. Давайте все-таки поговорим о том, кому же достанутся билеты. Кто же пригласит, возможно, свою вторую половинку, возможно, друга-подругу, возможно, маму или отца, и отправиться смотреть какой-нибудь интересный фильм. Премьер много, я напоминаю. У нас сегодня победил Дмитрий! Поздравляю вас, Дима! Ваш номер заканчивается на 220. Мне кажется, это отличный результат. Сегодня среда, напоминаю. Да, ура! Ура в честь Дмитрия. А что значит среда? Среда – это середина недели, и, может быть, это даже отчасти для кого-то пятница, для кого-то понедельник. В общем, я надеюсь, что с этого момента вам будет вести абсолютно во всем Дима. В любом случае, поздравляю, вижу, что вы тоже крикнули «Ура!» Супер! Все, друзья, мы, в общем, с Димой пошли здесь праздновать буквами в сообщениях, а вас оставляют тоже не в одиночестве. Есть у нас здесь классная белорусская композиция. Может быть, она, во-первых, попадет кому-то в плейлист, ну а потом хотела бы сказать, что еще сыграем, но, к сожалению, не сегодня, но завтра точно будем.
1: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Я помню, что один из радиослушателей как-то спросил, а что за композиция играла в такое-то время? Это как раз была Бекки Хилл. Сказали, что смогли поднять себе настроение благодаря этим заводным ритмам. Если честно, даже спорить не буду. Отличная вещь, которая суперски звучит в наушниках в том числе. Ну а еще есть кое-что, что, я надеюсь, вам понравится, друзья. Важная информация о том, где и чем можно поживиться. Между прочим, партнер вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосеть» уже прямо сейчас. Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» есть в Орше на Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске находится на Московском проспекте, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: знаете, о чем подумала? Что в конце часа, пока кто-то покидает свои рабочие места, кто-то, например, с собаками работает. Да, друзья, вот кто-то наверняка так и говорит, и, между прочим, не просто так, потому что, оказывается, это работа мечты для кого-то. Я не уверена, что у нас есть нечто подобное, хотя наверняка сейчас появились какие-то и такие подработочки или вакансии, где можно брать на выгул собак, получать за это какие-то деньги, актуально наверняка для студентов. Но, если что, это не реклама, вы не подумайте, это скорее размышление вслух, потому что в Британии есть люди, которые работают водителями автобусов для собак. Представляете, открываете вы глаза и такие, любимая работа, садитесь за руль автобуса, колесите по дорогам города, открываете на определенных станциях двери, туда заскакивают собаки, и вы, собственно говоря, катаетесь. Я не знаю, это на выгул, это экскурсии, что это, или они просто любят жить в автобусе, такое тоже бывает. Друзья, в общем, пока вы, возможно, обдумываете этот вопрос, я так точно, а всем остальным я желаю хорошего пути, не попадайте в пробки, едьте на той скорости, на которой вам будет комфортно и, естественно, не нарушая, все мы знаем, к чему это приводит, в общем, просто не будь занудствовать, хорошей дороги.
1: На радио Витебск хорошая компания.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На полигоне Кактал состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения Беларуси и Казахстана «Вершина братства 2026». Состав прибыл на полигон накануне, был размещен в полевом лагере, получил вооружение и военную технику. Были сформированы сводные разведывательные отряды. Как отметили в Минобороны Беларуси, в рамках учения военнослужащие совершат траверс по горной местности, затем приступят к практическому выполнению разведывательных задач и отработки действий по вводным в соответствии с замыслом тактико-специальной тренировки.
0: Экономика.
1: Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала первого брокера в Индии, сообщила белорусское телеграфное агентство. Как отмечается, наша биржа давно искала надежную партнерскую организацию, которая бы выступила амбассадором на индийском рынке и оказывала содействие в привлечении на торги новых участников из этой страны. Так, партнером по развитию биржевой торговли с Индией стала компания, зарегистрированная в Мумбаи. Это первый иностранный брокер из крупнейшего государства Южной Азии. Как отмечается, в статусе биржевого брокера компания намерена консолидировать спрос на белорусскую продукцию со стороны индийских потребителей, большинство из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Такой подход позволит использовать биржевую платформу для организации централизованных закупок наших товаров для большого количества индийских компаний, тем самым упрощая взаиморасчеты и транспортно-логистическое обеспечение биржевых сделок. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет, сообщает Белтелерадиокомпания. 5-летнее соглашение открывает новые возможности для промышленной кооперации, агросектора и высокотехнологичных поставок. Ключевым направлением партнерства выступает промышленная кооперация. В частности, реализуется проект по оснащению белорусских автомобилей МАЗ российским климатическим оборудованием. В свою очередь, в Твери тестируют белорусскую технику. В рамках соглашения между Беларусью и Тверской областью подготовлена дорожная карта совместных проектов. Ее подпишут на полях промышленной выставки «Напром», которая пройдет в Минске осенью.
0: В мире.
1: Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 весом около 4 тонн упала на поверхность Луны. Обломок, который более года дрейфовал в космосе, сегодня врезался в спутник Земли на скорости более 8,5 тысяч километров в час. Это более чем в 7 раз быстрее скорости звука, сообщает РБК. Речь идет о второй ступени ракеты-носителя, запущенной еще в январе 2025 года для вывода к Луне посадочного модуля. Обычно такие ступени сгорают в атмосфере или падают в океан, однако этот запуск требовал большей тяги. В результате ступень осталась в космосе, превратилась в космический мусор. По данным НАСА, удар 4-тонного объекта привел к образованию кратера. Ученые ожидали увидеть шлейф лунной пыли длиной в несколько километров. Однако зафиксировать момент столкновения не удалось из-за неудачного расположения места падения у края видимой стороны Луны. Теперь астрономам предстоит сравнить снимки поверхности спутника до и после, чтобы подтвердить появление нового кратера. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. В Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом. Партнер турагентство.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и подобно.

Оздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На календаре 5 августа, чего не скажешь, глядя на температуру. Согласитесь, хотя и обещали красный уровень опасности, огромную жару. Но как это бывает? Знаете, нам говорят, а мы такие, ой, ну это не про нас. Это точно не про нас, хотя наверняка в Бресте и в Гродно сейчас значительно тяжелее, нежели в Витебске. В конце концов, мы же северная столица. Но, знаете, даже до нас добралась жара, и это тот самый случай, когда, точно ничего не поменялось, и вот тебе, пожалуйста, все сбывается. Но, кстати, завтра, говорят, будет еще жарче, так что, пожалуйста, не забывайте солнцезащитный крем, воду, панамки и все остальное, особенно если планируете какой-то отдыхательный режим. Ну, а если вы выдвигаетесь на работу, может быть, есть у кого-то карманный вентилятор, ну или помните, как раньше, веера можно было делать, и, собственно, раз-раз помахал на себя, и как будто бы полегче стало. Были и цветные, были и те, которые мы сами делали, в гармошку складывали, некоторые склеивали, чтобы получился такой огромный. И вот вам, пожалуйста, интересно, а есть вообще те, кто не помнит такого времени? В общем, этот вопрос пусть останется в воздухе, ну а в нашем плейлисте очередная хитовая вещица от Эда Ширна, Азизам. Кстати, у микрофона по-прежнему Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Больше не болит, я надеюсь, и ваш глава на тему рабочих дел, потому что у многих рабочий день закончился. Я вижу, что постепенно дороги заполняются автомобилями. И, кстати, есть вместе с тем и не очень хорошие новости. Например, о том, что ДТП уже успело произойти на Московском проспекте. Если вот вы планируете ехать с Московского куда-то в сторону генерала Белобородова, то, знаете, там придется немножечко постоять. По крайней мере, у меня здесь на картах отмечено, что вот буквально несколько минут назад оно случилось. Ну или как минимум несколько минут назад его отметили. Друзья, что еще касается пробок, также пробки у нас и на мосту Блохина, и на Кировском мосту. Мы, конечно, не забываем про то, что в последнее время излюбленным районом является улица Кирова и, конечно, улица Космонавтов. Там, как обычно, без жаришки не обойдется. Улица Буденного, кстати, тоже уже присоединилась ко всей этой истории. Ну и есть еще один небольшой, но не очень приятный участок. Например, если вы направляетесь с Воинов интернационалистов по Черняховского, то придется вам постоять приблизительно до проспекта Строителей. Да, вот такая вот пробка. Видимо, часть людей все-таки пытается попасть в центр, магазинчики, а может быть и просто дом, в конце концов. Что касается Фрунзе, то пока еще не густо населен. Эта часть нашего города не густо населена, по крайней мере, автомобилями. И, естественно, проспект генерала Людникова тоже не остается в стороне, но все где-то на грани. Пока еще не заполнены, но, возможно, буквально минуточек 15, и ситуация изменится. Но я, конечно, желаю вам не попадать, в первую очередь, не в ДТП, конечно, и в пробки тоже желательно не внедряться. Ну, а если уж и случилось так, то помните, терпение, спокойствие — это ваши спутники. Если никто не сидит рядом на кресле, то вот пусть будут эти два качества вами упомянуты в своей голове. Дышите, дышите ровно. Ну и, конечно, миргайте, друзья. Не только для автомобилистов, конечно, мир, но и для тех, кто просто хочет поднять себе немножечко настроение или, может быть, размяться. Можно миргать ручкой, глазкой, можно миргать, да чем угодно, хоть дверями или дверцей в какой-нибудь микроволновке. Так что отправляйте либо на кухню, либо просто на счет три мы отправляемся миргать. Все готовы? 1, 2, 3, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Горячий хит на радио Витебск.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
3: Так, ну что, время вскрывать карты, друзья. Давайте узнаем, кто сегодня убежал пораньше, а кто все еще весь в делах и такой, ой, так, не до Мирогов, конечно, не до этих. Но в любом случае, мы с вами, и я точно знаю, что вы со мной сегодня. Кто у нас оказался на проспекте генерала Людникова? А между прочим, Светлана говорит, отмиргалась вам со светофора, поворот на Гагарина. Ну что ж, спасибо вам, хорошей вам дороги, прекрасная наша. И есть еще, конечно же, парочка человек, которые отмиргались на улице Чкалова. Это Анатолий и это Валентина. Как я понимаю, ребята просто едут вместе. Вам тоже большие-большие приветы и хорошего окончания, возможно, рабочего дня. Но, может быть, у людей отпуск. Откуда же мне знать? По поводу этого не отписывались. Что касается проспекта Фрунзе, как я понимаю, здесь у нас оказался Евгений. Отмиргался в пробке на Фрунзе. Так, Евгений, ну вы держитесь, пожалуйста. А где конкретно пробка? Есть фотки? Есть еще, конечно, один человек. Светогор, Мырк, трасса Полоцк, Десна. Всем привет, радио Витебск отдельное огромное. И всем хорошего настроения на вечер, Светогор. Это абсолютно взаимно. И есть у нас еще Аркадий, который передает привет нашей студии. И Мирк своим из Новолукомля. Всем отличного дня, борт 0998.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск, слушай свое.

0: Мама, я хулиган.
1: Неисправимые хулиганы Галибри и Мавик здесь рассказывают нам про свои проступки. Ну, а я, пожалуй, расскажу, что ожидает на волне в ближайшем будущем. И если вы постоянно отслеживаете всевозможные новости, то в ближайшие несколько минут вы можете расслабиться, потому что это за вас делает Оля Богданова. У нее выпуск новостей середины часа, так что всем тем, кто всегда держит руку на пульсе, будет полезно.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О главном к этой минуте. Председатель Палаты представителей Нацсобрания и уполномоченный представитель главы государства Витебской области находится с рабочей поездкой на юго-востоке Витебщины. У Свято-Георгиевского храма в Витебске почтили память солдат срочной службы, погибших в мирное время при исполнении воинского долга. У Витебской области появится свой туристический бренд. Подробности в начале следующего часа.

0: прочим, в то время как Бритни Спирс танцует свои танцы, полирует паркет, в общем, что-то она делает, Пэрис Хилтон, ее подружка, исполняет ее песни, нет, не конкретно вот эту, но однозначно из-за того, что когда-то было хитовым в закромах этой певицы. Да, по-моему, пришло время задуматься немножечко над тем, с кем, собственно говоря, дружить. Но есть у нас и хорошая новость, например, заключается она в том, что есть важная информация, без которой однозначно не обойтись всем тем, у кого есть железные друзья, то есть автомобили, потому что партнеры вечернего шоу – это компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть» уже стартовала, скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебске на Московском проспекте, 35, и «Автосеть» Полоцке, Петруси Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Клич Полесья запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Так, ну что же мы будем обсуждать? Ну тут да, тут нужно прям сдержаться, чтобы не осудить. Но, тем не менее, знаете, многие покупают дачи и потом думают, как бы их благоустроить, чтобы в них переделать. Ну и, естественно, первыми, помимо травы, вот этих зарослей и всякой-всякой мишуры, первыми в ход идут вот те самые комнаты для раздумий, которые находятся вне дома. Вот, потому что хочется, ну как-то в доме все облагородить и все, чтобы было, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, пока мы здесь с вами думаем, да как же перенести, собственно, эту комнату в дом, некоторые люди, в частности, австралийцы, вот прям гордятся тем, что у них хотя бы есть вообще такая комната. Знаете, что они сделали недавно? Переплыли пролив, собственно, с этой комнатой и мангалом. А все потому, что там, видимо, дорого было перебираться, тем более с грузом, тем более с таким. Вот, 2000 австралийских долларов им нужно было бы заплатить, они такие, ой, ну а зачем нам вот это все? И представляете, они сделали импровизированную баржу, как я понимаю, на бочках. Там разместили непосредственно вот этот вот скворечник и там же поставили барбекю. Да, и за 4 часа в целом они добрались туда, куда им нужно, жарили ребрышки, сосиски и так далее. Вот такие вот оригиналы. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, действительно стоит задуматься. Не просто же так. Именно в этой комнате приходят хорошие идеи в голову.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.
2: Партнер хорошей компании – «Автосеть. Шины и диски».
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама.
1: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60.

0: неделя продолжает лететь, от кого-то улетать, а наоборот, к другому будет приближать к какому-то важному событию. Может быть, день рождения, может быть, отпуск, может быть, еще что-нибудь. Смена работы, покупка квартиры и так далее, и так далее. В общем, стараюсь собрать все самые хорошие поводы, потому что, друзья, ну, всегда приятнее смотреть в какое-то светлое, далекое или не очень будущее. Согласитесь. Поэтому я вам также желаю оставаться на волне радио Витебск и в следующем часу. Кстати, в начале 60 минутки вас встретит Оля Богданова. Оставайтесь на волне радио Витебск.
1: Хорошая компания.

0: собрании уполномоченный представитель главы государства Витебской области находится с рабочей поездкой на юго-востоке Витебщины. Игорь Сергеенко проверяет ход и темпы уборочной кампании в регионе. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Старт мониторингу дали на полях хозяйства Якубова Агро. Игорь Сергеенко дал положительную оценку полю, на котором идет уборочная. Якубова Агро – это передовое сельхозпредприятие, которое демонстрирует стабильный рост и высокие показатели, а также уверенно держится в лидерах Дубровинского района. Им руководит Наталья Шендрик, единственная женщина, возглавляющая местное предприятие в сфере агропромкомплекса. Следующей точкой визита стали сельхозпредприятия «Правда С» и «Герои», специализация которых молоко, мясо и зерно. Делегация побывала на новом молочно-товарном комплексе, который находится в завершающей стадии готовности. Новый объект позволит автоматизировать процессы, значительно нарастить объемы производства молока и укрепить экономику хозяйства. Также во время посещения полей, на которых идет жатва, руководство Дубровна Дейрис поделилось с дальнейшими планами по обновлению машино-тракторного парка сельхозпредприятий района. Заключительной точкой визита Игоря Сергеенко на Дубровинщину стала сельскохозяйственная ферма имени Смирнова. В агрогородке Станиславово была проинспектирована работа зерносушильного комплекса. На полях Игорь Сергеенко пообщался с механизаторами. В интервью об итогах посещения района представитель главы государства Витебской области отметил, что все руководители и специалисты настроены на результат. Сегодня в Дубровинском районе готовится серьезная инвестиционная программа. В планах дальнейшее развитие, рост урожайности и модернизация молочно-товарных комплексов. При этом слабые места есть, но потенциал большой, и его в районе намерены использовать по максимуму, подчеркнул Игорь Сергеенко. У Свято-Георгиевского храма в Витебске почтили память солдат срочной службы, погибших в мирное время при исполнении воинского долга. В митинге приняли участие матери погибших, представители администрации, военкомата, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и общественных организаций. Память погибших солдат почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
1: Экономика.
0: Развитие туризма в Витебской области – это инвестиция в будущее, создание новых рабочих мест и сохранение культурного наследия для следующих поколений. Об этом заявила зампредседателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина. Она рассказала, как развитие туристической отрасли станет точкой роста для экономики и имиджа Предвинья. Белорусское телеграфное агентство сообщает, что в этом году был проведен масштабный аудит объектов, который возможно вовлечь в хозоборот для максимального раскрытия туристического потенциала. Также в Витебской области развиты экологические активные религиозные, событийные, историко-культурные виды туризма. Чтобы сделать регион узнаваемым и уютным для гостей, ведется работа над созданием комфортной навигационной среды. Уже открыт туристический информационный центр Витебской области. В областном центре он разместился в павильоне у летнего амфитеатра. Аналогичные откроются в районных центрах, рассказала Анжелика Никитина. Точкой притяжения туристов стал новый арт-объект «Мишка-путешественник», который разместился в Витебске. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий. Ведется разработка единого современного веб-приложения «Туристический атлас Витебской области». Это интерактивная платформа, которая соберет весь потенциал региона в одном окне. Она будет работать на 4 языках с использованием искусственного интеллекта и выдержит нагрузку до 50 тысяч пользователей одновременно. Запуск атласа запланирован до конца года. Это серьезный шаг в повышении доступности и качества туристических услуг, подчеркнула зампредседатель облсполкома. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. В Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: стабильность – это не только признак таланта, но и, знаете ли, некоторые гарантии успеха, ну или как минимум того, что вы добьетесь того, чего вы хотите. Но если вы, конечно, хотите чего-то подобного, есть у меня специально для вас история о том, как терпение, я не знаю, может быть, просто любовь к зеленому цвету, но что-то я сомневаюсь. Но, тем не менее, есть история о женщине в таком достаточно почтенном возрасте, которая на протяжении 25 лет, живя в Бруклине, она одевается в зеленый, красит волосы в зеленый, у нее вокруг дома все зеленое, ну, собственно говоря, в квартире у нее тоже все зеленое. Этим она и выделяется не только среди толпы, но и благодаря этому она попала во всевозможные таблоиды. Ее знают не только соседи, но и соседи в других районах. Да, такое тоже может быть. А все из-за того, что 25 лет она не изменяет цвету. Да, оттенки всякие есть разные. Я не знаю, как ей не надоело, но вот тем не менее, представляете, может быть, она действительно всю жизнь хотела привлечь внимание или еще нечто подобное, собственно, получилось. Вот вам, пожалуйста. Ну, да, есть вопросы к реализации, есть вопросы к способам, но тем не менее. Друзья, так что, если вы переживаете, что вот-вот вам что-то надоест, или у вас там что-то не получится, обязательно все получится. Вы, главное, не сдавайтесь.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебск. Хорошая компания. News Plus.
1: Эта рубрика могла бы называться «Маркетинг от Людмилы Петровны», например, но у меня здесь нет такой отбивки, поэтому есть что есть. Но новости очень серьезные, ну вот прям честное слово. В общем, кто-то взялся за любовные дела, причем сделал это всерьез. И мне кажется, дамы опытные знают, о чем они говорят. Между прочим, разложили все по полкам. Знаете, на какую тему был спич? А вот сейчас я вам расскажу, почему парням надо встречаться с девушками 80+, а не с ровесницами. Как вам такая тема дня? Мне кажется, очень интересно. Так вот, на самом деле, действительно, все это похоже на плюсы. Рассказала, что мне про девчонок, ну, там, 20+. Возраст, ну что, ну, квартир, ну, максимум студия. А вот тут у женщин уже приватизированная трешка. Да, мы говорим про Россию сейчас, например, где-нибудь в центре Москвы. Далее, еда и все остальное. Вот у этих прекрасных женщин 80+, там же не скидки и в аптеках, и в магазинах скидки. И на что ты хочешь, вот куда ни посмотри. Везде есть... О, даже проезд, по-моему, у них там бесплатный. Но это не точно. Что касается нервов, то здесь с этим все в порядке, как стальные канаты. Дефолты, Хрущев, в общем, все было в их жизни, ничто их не сломило. Значит, какой-нибудь, ну, не вышедший сериальчик, который анонсировали, но точно не станет помехой или каким-нибудь камнем преткновения между вами, ну, или доеденные чипсы, что там еще может быть. Но и деньги. Вы задумывались о том, как эти женщины умеют копить? Но это же действительно так. Ну какая красота. Наверняка у них там уже накоплено на все случаи жизни. Так что, знаете, как-то прям задумалась. Настолько классно она все расписала. А мы тут песню про Любочку слушаем. Ну какая Любочка? Только Любовь Петровна.
0: Радио Витебск.

0: С девчонками все, конечно, гораздо проще. Василков нарвал и побежал радовать. А вот с мужчинами посложнее. Поэтому вместо цветов, друзья, я набрала руки информации, а точнее листами с ней. Поэтому адресно или не адресно рассказываю. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть. Шины и диски». Большая распродажа шин в магазинах «Автосети». Скидки на все шины от 10% до 50%. «Автосеть Ворша» Якубовского 75. «Автосеть Витебске» Московский проспект 35. И «Автосеть Полоцкий» Петросябровки 57. «Автосеть за шинами к нам».
1: Реклама.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: нас здесь все очень по-спортивному. Знаете, как это полагается, вы выставляете таймер и готовитесь морально к какому-нибудь забегу. Ну, пусть даже словесному, почему бы и нет. У меня здесь практически то же самое, потому что вижу, как из-под пальцев убегают секунды, которые хочется, конечно же, использовать по максимуму. Кстати, не только мне, но еще и Владу Кузьмину. Он как раз-таки подготовил очень спортивную программу «Спорт FM». Интересуетесь? Тогда ждем.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Трабзонспора Мохаммед подпишет контракт на 2 года. Салах был близок к Бешикташу, но Трабзонспор предложил более выгодные условия. Бруно Гимараес, игрок Арсенала. Сумма трансфера составит 87 миллионов евро. Теперь в полузащите у Арсенала есть Райс, Эдегор, Бруно, Субименди, Эза, Мерина и Льюис Келли. УЕФА может выйти из ФИФА, чтобы надавить на Инфантино и заставить его покинуть пост президента организации. По случайному совпадению этот план придумал и разработал сам Джанни Инфантино, когда в 2015 году, будучи генсеком УЕФА, противостоял предыдущему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Экс-хоккеист НХЛ Шон Эйвери сыграл в «Одиссее» Кристофера Нолана. Ему досталась роль Лао де Манта, одного из спутников «Одиссея». Это уже 3-й фильм Нолана с участием бывшего форварда «Рейнджерс». Ранее Эйвери являлся в «Доводе». Константин Генич сделал себе тату в честь работы на финале чемпионата мира 2026. Первый финал чемпионата мира на федеральном канале. Событие, думаю, для каждого комментатора – это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше. Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный. Так выразился сам комментатор. Фанаты Кайрата попросили Акима Алматы отменить концерт Канье Уэста 14 августа. Они боятся, что поклонники музыканта испортят газон перед еврокубковыми матчами. Из-за концерта клуб уже перенес домашнюю игру 3-го раунда отбора в Туркестан, расположенный в 800 километрах от Алматы.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Мемфис Депай требует от Коринтиаса личную ложу, 2 дня аренды стадиона в год и 20% призовых за каждый трофей в обмен на продление контракта. Он даже хотел получить долю за возможную победу на клубном чемпионате мира после ухода из команды, но клуб отказал. Новый 2-летний контракт Мемфиса оценивается в 16,5 миллионов долларов. Лучший дартсмен мира Люк Литтер поставил себя выше Ламина Ямаля. К 19 годам он 2 раза выиграл чемпионат мира и стал первым за 10 лет игроком, сумевшим защитить титул. У Ямаля к 19 годам победа на Евро и чемпионате мира.
1: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
0: Бешикташ предлагал ЦСКА 20 миллионов евро за Кисляка, ЦСКА требовал 40. Турецкий журналист Осман Алтунерим рассказал: «Я узнал о предложении Бешикташа сегодня. Это предложение в 20 миллионов евро. Плюс у него включена доля от любой будущей продажи. Но ЦСКА просит 40. Они сошли с ума. Та же ситуация с Батраковым и Галатасараем. Я объясню это, когда придет время. Сейчас россияне просто безумны. Скажу так, что такое 40 миллионов? Кстати, Кисляк лучше Батракова. Но сейчас в России нет ни одного игрока, который стоил бы 40 миллионов. Краснодар не продал Акгацева в Фенербахче за 10 миллионов евро. Краснодарский клуб рассчитывает на более крупную сумму трансфера. Этим летом турки подписали Гринвуда, Аке и Мурики. А еще хотят купить Лиао у Милана. Душан Влахович еще не нашел новую команду за месяц до возвращения клубного футбола. Получавший 12 миллионов евро после вычета налогов серб отказался продлевать контракт с Ювентусом с понижением зарплаты и ушел свободным агентом. Все лето агент предлагал форварда топ-клубам – Барсе, Реалу, Манчестер Юнайтед, Баварии. Но пока контракт Душану предложил только турецкий Бешикташ. Влахович почему-то не торопится принимать офер турецкого клуба.
1: Спорт FM.
0: Месси пожертвовал 80 тысяч евро на помощь пострадавшему от пожаров району в окрестностях Мадрида. Губернатор региона Исабель Диас Аюса лично поблагодарил Лео. «Хочу поблагодарить Месси и сказать, что мадридисты ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему, так как он этого заслуживает». Клуб с острова у берегов Канады с населением 600 человек вышел в Кубок Франции. Микелоне из Сент-Пьера и Микелона преодолел предварительный раунд и пробился в основную сетку турнира. На архипелаге у берегов Канады, который находится под суверенитетом Франции, всего 3 футбольных клуба. И каждый год один из них отправляется за 4000 километров, чтобы сыграть в Кубке. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: если честно, слушая эту музыкальную композицию, очень сложно поверить, что ее создали норвежцы. Причем их сразу трое. Но можете вы себе представить этих серьезных мужчин, которые практически целый год живут в снегах, двигаются, например, вот под эту интересную хаус-ритмичную вещицу, как магнетик. Я, если честно, сложно. Хотя я бы точно посмотрела, это правда. Надеюсь, что она тоже поднимает кому-то настроение. Ну а если и это не может растопить ваше сердце, надеюсь, что информация о любви точно придется вам по вкусу, и вы, наконец, сможете отвлечься. Кто-то закроет свой блокнот, поставив галочки везде, где ему хочется, и после этого скажет: «Ну все, теперь время любви». Друзья, она наступит буквально через минуту. Рекламный блок, и мы снова здесь, на волне Радио Витебск.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Я же вам обещала, вот давайте исполняю. Ну, не то чтобы желание, но выполняю скорее обещание. Вот так будет хорошо. Что касается знаков зодиака, то ни про кого не забуду, честное слово, все здесь перед глазами. Остается только получить распоряжение о зачитывании, и я уже готова вещать, что же ожидает каждого из вас сегодня вечером. Надеюсь, вы, если не в гороскопы верите, то, возможно, в любовь. Она ни с какой стороны плохой не бывает. Ну и, как говорится, у нее нет плохой погоды, да? Вот свято в это верим. Овны! Овны, я здесь не просто так болтала, а специально для того, чтобы вы подошли поближе к радиоприемнику и не пропустили парочку строчек. Специально для вас. Кстати, день неплохо. Точно так же, как и вечер. Именно сегодня вероятны приятные знакомства. Новые отношения едва ли не будут развиваться стремительно, но вас это даже порадует. Тельцы, что для вас? Сегодня могут всплыть некие взаимные претензии и старые обиды в отношении вашей второй половинки. Между прочим, от вашей доброжелательности во многом зависит исход непростого разговора, так что не отвечайте упреком на упрек и не переносите спор на завтра. Закончите все сегодня. Близнецы. Парам, которые путешествуют вместе, этот день подарит особенно приятные минуты. Тем, чьи отношения начались недавно, стоит яснее говорить о своих ожиданиях. Но, кстати, также вас может ожидать и камерное свидание. Между прочим, окажется очень удачное, особенно если там действительно не будет слишком много шума, ведь любовный гороскоп советует близнецам не давать партнеру поводов для ревности. Раки. Сегодня, во второй половине дня, ваша раздражительность может привести к небольшому такому, однако, конфликту. Равновесие быстро восстановится, вы не переживайте, если признать свою резкость и не продолжать спор. Львы, что у нас сегодня с вами? Вам захочется побыть наедине с собой. Любовный гороскоп советует львам не планировать на это время каких-то особенных мероприятий. Честно скажите партнеру о потребности отдохнуть. И это не будет воспринято как холодность, но честное слово. Девы, сегодня будьте начеку. Приятной будет вторая половина дня для пар, которые давно вместе. Не обязательно планировать что-то особенное. Время, проведенное вместе, само по себе укрепит близость. Весы. Весы, даже гармоничная пара может поссориться из-за мелочи. Так что не давайте, пожалуйста, повода. Но, кстати, не переживайте, общение станет заметно легче. Ну, приблизительно к тому моменту, когда дел уже просто больше не будет. Партнер охотно пойдет навстречу и постарается вас порадовать. Скорпионы. Эмоциональный фон выровняется. И, скорее всего, в первой половине дня у вас были какие-то эмоциональные качели. Но что касается теперешнего момента, найти общий язык с любимым станет очень просто. А приятный сюрприз вернет хорошее настроение. Ну, где-нибудь себе заметочку поставьте. Стрельцы, что ожидает сегодня вас? Вечер пройдет очень приятно, хотя ярких романтических моментов в это время может и не хватить. Это время можно использовать для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Козероги, станет ясно, что чувства остаются крепкими. Успокойтесь, пожалуйста. Ну а общение снова приносит радость. Звезды обещают козерогам приятный вечер, сюрприз или даже подарок. Водолеи, не лейте воду, дайте себе восстановиться, и к вечеру настроение изменится к лучшему. Между прочим, именно в это время не обязательно строить какие-то сложные планы. Достаточно будет откликнуться на инициативу любимого. Ну и, наконец, рыбы. Вторая половина дня будет для вас сложной с точки зрения общения. Могут возникнуть небольшие разногласия даже в парах, которые прежде отлично ладили. Вскоре все наладится, если вы сами не станете создавать новых проблем себе и любимому человеку.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».
3: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: знаете, в середине недели всякие разные мысли крутятся, и я тут подумала, а почему бы нам сегодня в треке вечера не устроить какой-нибудь ретро-рейв, да? Отправимся куда-нибудь в сторону Казантипа, ну, годов так 2000-х, 2004-го года, возможно. Ну, в общем-то, сейчас подробнее поболтаем об этом. Самое главное, не забудьте подготовить ваши сердца. Я напоминаю, что красное и черное, а также Viber 707-1-071.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Итак, для чего же вам понадобится все вышеперечисленное? Да для того, чтобы просто определиться с композицией, которая будет открывать следующий час. Я, кстати, напоминаю, что у нас музыкальный агент уже наступает на пятки хитмейкерам, которые заряжены в финал этой 60-минутки. Но прежде чем мы все-таки отправимся и слушать, предлагаю послушать еще пару интересных вещей, пару интересных кусочков. Да, неполноценные треки, но не переживайте. Неполноценность заключается только в том, что они обрезаны. Ну, например, как насчет Дэвида Гетты? Вы скажете, ай, ну, это уже было, это мы знаем. А помните ли вы, как круто все отрывались под его трек «The World is Mine»?

Между прочим, есть и еще один заслуженный гражданин Республики Казантип. Давайте мы тоже послушаем вот эту вещицу. Могла бы быть пятничной или понедельничной, но нет, сегодня среда. Так почему же не послушать сегодня сингл под названием «No Stress»?

0: И вот сейчас. Ну, согласитесь, это то, чего нам не хватает абсолютно каждый рабочий день, даже если это работа мечты. И, кстати, действительно, у каждого работа мечты. Здесь я абсолютно согласна. Но что касается конкретно нашей задачки, она достаточно простая. Я напоминаю, вы можете голосовать красным либо черным сердцем. Красное сердце сегодня за Дэвида Гетта, а черное сердце за сингл No Stress. Что вам ближе, зато и прожимайте. И не забывайте, конечно, отправлять еще и всякие привет, поздравления, музыкальные заявки. Все принимается, все прочитывается уже в следующем часу. Жду ваши лайки.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В полях продолжают работу мобильные группы инспекторов. Стало известно, что с начала уборочной зафиксировано более 2000 нарушений правил охраны труда. Начальник управления надзора за соблюдением закона об охране труда Департамента госинспекции труда отметил,

0: индивидуальной защиты. Сначала уборочные только специалисты Департамента госинспекции труда посетили более 170 сельхозпредприятий. И новости последних минут. Первых тысячников на уборочной поздравили в Городокском районе. Первые 1000 тонн зерновых намолотил комбайнер птицефабрики «Городок» Дмитрий Шиповалов. Первые 1000 тонн перевез с полей тружник этого же предприятия Василий Балабошко, сообщила газета «Витебские вести».
1: Экономика.
0: Первая сделка по реализации цельного молока сгущенки на внутреннем рынке страны заключена на Белорусской универсальной товарной бирже. Для обеспечения необходимой концентрации спроса и предложения к участию в торговой сессии были привлечены крупные отечественные производители и потребители данной продукции. В результате одно из молокоперерабатывающих предприятий совершило сделку по покупке 230 тонн сгущенки. Партия предназначена для изготовления мороженого. Согласно данным биржи, за 7 месяцев года сумма сделок с молочной продукции на внутреннем рынке достигла 276 миллионов рублей, что почти в 3 раза больше, чем за такой же период 2025 года. Наибольший темп роста продемонстрировали продажи сливочного масла.
1: В мире.
0: Брюссель получил очередную выплату в размере почти 1,5 миллиардов евро доходов, которые были приобретены посредством размещения денежных средств, связанных с замороженными в Евроклер суверенными активами Банка России, пишет РИА Новости. Как сообщает Европейская комиссия, объединение намерено направить полученные доходы на поддержку Киева. Уточняется, что это 5-й по счету транш подобных поступлений. Российская сторона не единожды указывала на незаконные заморозки госактивов РФ и применение связанных с ними доходов. Москва заявила, что подобные действия — это нарушение норм международного права и права собственности. Случаев агрессии в отношении человека в белорусской части Беловежской пущи не наблюдается. Любое дикое животное, если вторгается в его пространство и не соблюдает установленных правил безопасности, может стать агрессивным, заявил замгендиректор нацпарка Беловежская пуща. Таким образом, Юрий Рой прокомментировал инцидент, случившийся на польской части Беловежской пущи, где зубр проявил агрессию в отношении мужчины. Так, эксперт отметил, что зубр – это дикое животное, достаточно крупное, и ведет себя, естественно, агрессивно, защищая свое стадо или будучи раненым, либо в случае внезапного испуга. Поэтому поведение с дикими животными требует от людей определенных знаний, умений и навыков. Прежде всего, нельзя вторгаться в их пространство. Именно сам человек провоцирует животное на агрессивное поведение. На сегодня в Беловежской пуще в Беларуси официально насчитывается 784 зубра, но нет случаев, чтобы зубры где-то выходили, мешая туристам. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. В Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: тысячи шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Музыкальный агент.
1: Так, ну что ж, музыкальный агент у нас стартует. Это означает, что станет больше общения, хотя куда уже больше, сказал наверняка кто-то. Но, друзья, сейчас самое приятное – диалоги. Диалоги между мной и вами, и в последующем между вами и тем, кому вы адресуете письма. Все это я жду в Вайбере, в Телеграме, а еще в группе «Радио Витебск» ВКонтакте. И если в первых двух необходимо набирать номер, я напоминаю, это 7071-071, то в последний вообще ничего, кроме букв, набирать не придется, потому что буду ждать ваши сообщения в личке в ВК. Все, что касается сегодняшних праздников, если вдруг кому-то нужна дополнительная стимуляция хорошего настроения, то вот Международный день светофора. Да, все те, кто постояли сегодня в пробках, уже отметили. Мне кажется, этот день разглядывания горизонта. Ой, ну это опять что-то для романтиков, которые сидят, смотрят вдаль, думают о жизни. Хотя иногда, если честно, всем, наверное, хочется вот так просто посидеть в тишине и посмотреть вдаль на красивый закат. Почему бы и нет? Хотя в последнее время мы как-то все больше фоткаем эти закаты. А что еще? Ой, вот этот день, ну, уже все отметили. Работай как собака. Ну, зачем? Ну, зачем вот его отмечать в такое время? Согласитесь, сейчас нужно отдыхать. Уже практически 19.09, друзья. Это же с ума сойти. Что еще у нас интересненького здесь есть? Так, день. О, зеленых перцев, кстати, если вдруг кто-то любит. О, вот он, видимо, день, который появился не так давно, но важный. День блогера. Ребята, которые себя пробуют в данном ремесле, поздравляем вас. Вы вносите лепту, в том числе и в то, как мы проводим время, и в то вообще, как мир шефствует, в какую сторону вы отчасти вносите свой вклад. Что касается всего остального, что буду вносить я? Ну, помимо пирогов, да? Естественно, классную музыку, и, кстати, эту классную музыку вы выбрали сами, судя по всему, все-таки поднакопилась немножечко усталость. Возможно, именно поэтому сегодня мы будем слушать No Stress. Надеюсь, что настроение у вас танцевальное, потому что под этот трек усидеть невозможно.
0: Музыкальный

0: Агент.
1: Надеюсь, что все немного разрядились или наоборот зарядились. Это и тоже немаловажно. Даже вечером можно зарядиться уже на следующий день. Но мы с вами так далеко заглядывать не будем, потому что впереди практически целый час, посвященный вашим приветствиям, признаниям любви, рассказам о том, что вообще в жизни происходит. Ну, в общем, те самые разговоры на кухне, только в онлайне. Вот, кстати, Артемий поделился событием небольшим, но очень приятным. Он желает всем хорошего вечера, говорит, а мы сейчас едем на озеро с семьей, поэтому пожелайте нам хорошо покупаться. Едем, едем. Ну что ж, хорошей вам дороги. Я еще желаю не только классно поплавать, но чтобы не только освежиться, но и, конечно же, ну, с зачином на следующий день, наверное, где-то отдохнуть, релакснуть, расслабиться, и чтобы завтра четверг пролетел буквально за 2 секунды. Есть у нас еще одно сообщение. Оленька передает большой-большой привет любимому сыночку Менделеву Артему. Огромный привет, люблю, очень скучаю, жду побыстрее домой. Хорошего вечера в эту жару. Ух, ну я чувствую, что там, конечно, не спрятаться, не скрыться на улице, потому что только окна открывала. Ну что ж, вот так поделать. Кстати, есть еще одно окошко, которое было приоткрыто, но, правда, не с моей стороны, а со стороны девушки, которая передает привет Максиму и поздравляет его с наступающим днем рождения. Да, вот так тоже бывает. Семья очень сильно любит тебя и, знаешь, что я всегда рядом. Ну что может быть важнее этих слов? Слов поддержки. Вот видите, как можно провести сегодня вечер. Даже если вы где-то купаетесь, даже если вы постоянно занимаетесь огородом, отвлекитесь на 2 минуты, поздравьте кого-нибудь, передайте кому-нибудь привет, наверняка будет приятно. Музыка.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Музыкальный агент на волне Радио Витебск продолжается. Это означает, что мы все ближе и ближе к четвергу. И, конечно же, все ближе и ближе к вам. Друзья, это, кстати говоря, самая приятная, наверное, часть этой 60-минутки. Если у вас тоже есть такое ощущение, то смело делитесь. И не только им, можно еще делиться музыкой. Сопоставлю с тем, что есть у нас в фонотеке. И обязательно организую. Конечно, в случае, если обнаружу. Ну а пока я обнаружила здесь сообщение от Светланы, которая передает привет мастеру по производству сыра в городе Браслов. Ничего себе! Говорит, но будь человеком, Аня, отпусти, пожалуйста, сегодня пораньше. Обожаю. Ну, да, наверное, кто-то работает тоже так поздно. Девчонки, ну, вы там держитесь, пожалуйста, Светлана. Я надеюсь, что Анна вас все-таки отпустит пораньше. Ну, хотя бы минуточек на пять. Если что, ничего не говорил, честное слово. Также у нас есть еще одна прекрасная девушка, Виктория, которая сегодня поздравляет Станислава Алексеевича с днем рождения. Говорит, мужчина сегодня в горках. Мужчина отмечает свой праздник с друзьями. Ну, а я, честно, его жду. Такой вот мой подарок. Вика, ну что ж, вы большая молодец, что смогли все-таки остаться дома и отпустить этого замечательного человечка туда, куда ему хотелось. Также есть еще одно сообщение. Так, ой, потеряла. Вот оно. Карина передает привет и желает терпения своей маме Оле. Мы вместе, говорит, клеим обои, пока у обеих отпуск. Поэтому включите нам, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ой, девчонки, мне кажется, я даже знаю, что. Не уверена, что для поклейки обоев подойдет, но для поклейки, точнее, наклейки каких-нибудь фотографий в любовные альбомы, ой, 100%.
4: Музыкальный

До того, как закончится эта получасть, остается совсем немного времени, поэтому, пожалуй, отправлю сюда еще один приветик. Кирилл, например, передает его своему другу Алексею. Он сейчас, говорит, едет куда-то в дальнюю поездку, желает ему ни гвоздя, ни жезла, и ждем скорее обратно. Съездим на шашлыки на выходные. Ну, ребят, планы грандиозные, поддерживаю во всех смыслах. Остается только поддержать еще и музыкой. Напоминаю, что музыкальный агент продолжается, и номер для связи по-прежнему 7071-071. Вайбер, Телеграм и группа Радио Витебск ВКонтакте. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Воинский контингент из Беларуси приступил к занятиям в составе сводных разведгрупп на учениях на казахстанской территории, сообщили в Минобороны Беларуси. Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Армузский пролив. Фиджитал-стрелки с командой Минск Хаус выиграли второй матч на играх будущего в начале следующего часа. Об этом и другом.

0: Музыкальный агент.
1: Ну вот мы с вами снова здесь, все там же, все те же, на волне радио Витебска. Я напоминаю, что у микрофона Дроздова. Всем еще раз большие-большие приветы. И что касается ваших приветов, есть у нас здесь, например, Светлана, которая передает сегодня привет для доченьки Загорской Настеньки. На даче пойдем купаться. Люблю тебя. Жара. Так, или жара, может быть, жора, в общем. Приветик, соседи Олесе и Сергей. Спасибо, Язна. Ой, вот это я понимаю. Люди отдыхают, наслаждаются жизнью. Что еще нужно? В конце концов, этот август нам сделал вот такой вот подарок в виде теплых дней, которые действительно мы можем использовать по полной программе. Анастасия у нас тут тоже передает привет Олечке Рысевой от Насти. Говорит, сейчас сделаем ноготочки. Ну что ж, девчонки, вам тоже приятно провести время. Я так понимаю, кто-то работает, а кто-то просто наслаждается компанией. Вполне себе. Есть у нас еще одна дама, очень серьезная, которая передает приветик для сына Корунного Сергея. Это его мама, а также подруга Елизавета. Ну что ж, все приветики улетели. Жду здесь пополнения. Напоминаю, Вайбер, Телеграм, номер 707-071-071. Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: А давайте-ка сразу начнем зачитывать приветы, потому что, ну а чего зря время терять? Есть у нас Анастасия, которая сегодня передает привет своему любимому Матвейчику и желает ему хорошего вечера. Не задерживайся, пожалуйста, в гараже. Я вообще-то тоже скучаю и вообще-то тоже требую обслуживания. Ну, вот такие вот высокие отношения. Ну а что, Анастасия, вам тоже привет. Не скучайте там, не грустите. Я уверена, что ваш возлюбленный в скором времени к вам приедет. Ну а пока есть Кири, которая передает привет и прекрасного настроения желает всем тем, кто настроился на волну радио Витебск, а заодно передает привет Ромке, кусочек своей любви. Посылаю теплые обнимашки, эти теплые чувства не исчезают, а ты давай быстрее, а то мои идеи стынут без тебя никак. Твоя Каринка. Интригующая, конечно, но что касается музыевки, к сожалению, реализовать не смогу, просто нет в базе. Но есть еще одна вещица, я думаю, что вам тоже понравится. Андрей у нас сегодня, ой, даже интересно, где его Андрей, мне передает привет двум Лехам, соседям по даче в Старинках. Вам окончание веселой смены. Спасибо большое, Андрей, вам тоже хорошего окончания сегодняшнего дня, естественно, в компании классных друзей. Ну, а что касается песни, простите, но я уже зарядила. Я надеюсь, что альтернатива будет приятна не вам в том числе. Кто знает, может быть, это будет ваш любимчик.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: У нас практически, мне кажется, сохранилась какая-то традиция. Не могу сказать, что она прям классная, но к концу, ближе музыкального агента, всегда есть какие-то саунд-заявки, которые, конечно же, хочется обналичить, потому что пока еще есть хотя бы 5 минуточек, будем реализовать. Вот есть у нас, например, Светлана, которая передает огромный привет и с наилучшими пожеланиями Панченко Андрею Александровичу. Говорит, его коллектив помнит и ждет назад. Ну что ж, я надеюсь, что вы дождетесь своего Андрея Александровича, Светлана. А также у нас есть еще парочка приятных таких приветиков. Вот, например, девчонки развлекаются. Лёля написала: «Передаю приветик своей подружке Настюшке, которая пилит ноготочки и слушает замечательное радио от Ольчика». Спасибо большое, девчонки. Ну, вам там явно не скучно, поэтому есть у меня еще одна музыкальная композиция, которую будем делить, потому что изначально она появилась в письме Юрия. А что напишет Юрий? Он сегодня поздравляет, ой, с ромашковой свадьбой, любимую супругу Надежду. Все эти годы она является для меня смыслом жизни и лучшим другом, музой и вдохновителем. Я ее очень сильно люблю, уважаю и ценю. И огромное спасибо ей за лучшую в мире дочь Маргариту. Но и в честь этого, и в честь слов «с любовью», муж Юра, прозвучит следующая музыкальная композиция. Ох, давайте царицу!
0: Музыкальная.

0: всех девчонок этой песни поздравляю с важными событиями в жизни, с важными датами. Поэтому продолжайте вдохновлять, продолжайте радовать своих вторых половинок. Ну, собственно говоря, Юрий уже все сказал, но я пока еще не договорила, поэтому я оказываюсь здесь, друзья. Финал музыкального агента. Есть у нас друг Евгений, радиодруг, он же креативщик, он же, ну, как назвать так помягче, конспиратор. Потому что всегда очень интересные письма, и, в общем-то, одно из них звучит следующим образом. Кстати, в нем же есть музыкальная заявка. Если вдруг, пока я здесь болтаю, могу передать еще парочку слов. Но есть риск опоздать, так что спешите. Так вот, что касается Евгения. Сегодня он передает привет большому другу Александру Анатольевичу и желает ему скорейшего выздоровления, а также классного настроя и позитива, и скорого возвращения. А то Птушкину мне одному сложно троллить и веселить. Да и мы скучаем все очень. И, кстати, специально для него просят вечно бессмертного Вову Жорикова. Называется песня «It's my life». Естественно, вот такая приятная традиция завершать какой-нибудь саунд-вещицы. И, наверное, откуда-то там, из закромов, которые лежат на тех самых полках, возможно, покрытых пылью. Но хотя это такая классика, которая, мне кажется, не запылится никогда. Друзья, в общем, к чему это я? К тому, что пусть все, что вас не устраивало в этом дне, оно останется в этом дне, а все то, что хочется реализовать, но сегодня не случилось, обязательно реализуется завтра. Услышимся уже в четверг. У микрофона была Настя Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока!
1: Музыкальный

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Воинский контингент из Беларуси приступил к занятиям в составе сводных разведгрупп на учениях на казахстанской территории, сообщили в Минобороны Беларуси. В понедельник военно-транспортный самолет Ил-76 белорусской армии доставил контингент десантников в Казахстан для участия в совместном тактико-специальном учении «Вершина братства».

0: движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ. Погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, девочка и пенсионерка. В больницу доставлены мальчик и женщина. По указанию министра внутренних дел на место трагедии выбыл представитель главного управления ГАИ МВД. В первые дни августа в Беларуси установилась жаркая погода, в том числе штормовое предупреждение из-за высоких температур, объявленное и на ближайшие дни. В связи с этим госавтоинспекция напомнила, что при включении кондиционера опасен резкий перепад температуры. Если в нагретой машине включить охлаждение сразу на полную мощность, это может вызвать головокружение или скачок давления. Поэтому рекомендуется перед поездкой проветрить салон авто и затем уже плавно понижать температуру кондиционера. Если за рулем водитель почувствовал утомленное состояние, следует остановиться в безопасном месте. Мелиораторы выполняют требования президента убирать древесную растительность на небольших участках полей и не терять полезные гектары. В связи с этим особое внимание уделяется культуротехническим работам. Об этом заявил заместитель премьер-министра в Любанском районе во время практического семинара с участием представителей мелиоративных организаций. Юрий Шлейко заявил, что в стране меняются подходы к избавлению от древесной растительности на небольших участках полей. Они лежали 3-5 лет для перегнивания, а затем разравнивались. Теперь ставится задача существующие валы измельчать специальными машинами, а новых не создавать. Вместо этого использовать технику для удаления деревьев и кустарников, а также для глубокого измельчения пней и корней под землей, сообщило информагентство «Беларусь сегодня».
1: Новости спорта.
0: Белорусская команда по фиджитал-шутеру «Минск Хаус» одержала вторую победу на проходящих в Астане играх будущего, сообщает «Белта». Вторым соперником белорусов на предварительном этапе стала команда из Казахстана, которая стартовала на турнире с победы. Матчи на двух картах в КС-2 закончились в пользу «Минск Хаус». Поединок в «Лазертаг» также остался за нашими спортсменами. Итог встречи 3-0. Накануне столичный коллектив с таким же счетом был сильнее южноафриканской команды. Завтра, 6 августа, в последнем туре группового этапа минчане сразятся со спортсменами из Турции. Полуфиналы в этой дисциплине пройдут в пятницу. Финал состоится в субботу. Всего на турнире в Астане выступают стрелки из 8 команд. В параллельном пуле сражаются коллективы из Казахстана, Узбекистана, России и Испании. Год назад на играх будущего в Абу-Даби «Минск Хаус» заняла 3-е место. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. В Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен «Витебскоблгидрометом».
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
5: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».

0: реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. С начала нового учебного года в школьных столовых появятся изменения в организации питания учащихся. Участники патриотического автопробега почтили память героев Великой Отечественной войны в Брестской крепости. В урочище Дубы пройдет республиканский спортивно-массовый фестиваль для работающей молодежи «Олимпия». В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
4: С вами группа «Добро». Вы слушаете Радио «Витебск». Всем счастья, хорошего настроения и любви.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. С начала нового учебного года в школьных столовых появятся изменения в организации питания учащихся. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, ключевым новшеством которого стало введение единого формата приема пищи при одноразовом питании. В первую смену это будет второй завтрак, во вторую – полдник. Также совершенствуются подходы к применению натуральных норм или при одно- и двуразовом питании, а также к формированию и корректировке при мерных рационов. Это даст возможность оперативнее учитывать вкусовые предпочтения школьников. Помимо названного, расширяется ассортимент продукции, разрешенной для питания учащихся. В него включены готовые полуфабрикаты, соответствующие требованиям к детскому питанию. Кроме того, снято ограничение на использование в рационе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов.
0: В мире.
1: Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи, информирует ТАСС. Он заявил, что совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки. Ранее иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источник сообщила, что будущее соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива. Этот вопрос будет зависеть от действий Соединенных Штатов.
0: В Беларуси.
1: Участники патриотического автопробега почтили память героев Великой Отечественной войны в Брестской крепости. Инициативе Ростовского регионального патриотического общественного движения уже 11 лет. За две недели участники преодолевают тысячи километров, посещают десятки городов, знаковые места и музеи боевой славы. Продолжающий маршрут по городам Беларуси «Дороги славы. Наша история» прибыл в город, который является одним из ключевых символов героизма и стойкости в годы войны. Организаторы отметили, что они выстраивают маршрут так, чтобы он соединял историческую и культурную нить между Белоруссией и Россией. В этом году участники

молодежных команд со всей страны. Стартует фестиваль в четверг, 6 августа, когда олимпийцы отправятся на интерактивно-образовательные площадки. Затем состоится церемония поднятия флагов, парад команд и торжественное открытие. Далее участников ожидает одно из самых ярких испытаний. Команды покажут свою ловкость, выносливость и проявят командный дух во время игры «Ориент-шоу». Вечером центром притяжения станет главная сцена, где состоится конкурс «Мисс Олимпия», а также пройдет молодежный опен-эйр. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон» «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. И днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23. Завтра по региону ожидается 28-33 градуса. В Витебске до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер Турагент.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

The volume as the

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, плюс 23 градуса, местами плюс 15-17. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9. При грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, плюс 23 градуса, местами плюс 15-17. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Jason.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9. При грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, плюс 23 градуса, местами плюс 15-17. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9. При грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, плюс 23 градуса, местами плюс 15-17. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Для тебя и для каждого. Over and over, all the way out to the tip of my tongue.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебск. Слушай свое.
1: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.